0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
2: Моему сыну скоро 3, и за эти годы я сделал вот такое умозаключение. Немного изменились мои привычные развлечения. Объясню. Например, прогулка с женой обычная. Раньше это было развлечение отличное. Пройтись, поболтать. Как это мило. Сейчас это развлечение тоже

0: жизни.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Dance Letter.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы у нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашими и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
5: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
6: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
4: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламной службы.

0: Погода.
1: Выходные прошли, а это значит, что пора и погода наладится. Ну, частенько так бывает, да, согласись, такой закон подлости. В данный момент в Самаре где-то в районе 16 градусов, по данным Яндекс, погода непеременной облачности 24, да, солнце больше, вероятность осадков меньше, температура тоже повысится. Но выходные прошли, а это значит, что и мега-утро на своем месте, 7 до 11, ждем, крутая музыка, розыгрыши, подарки, полезная, важная, интересная информация. Ну, а в ближайшие минуты гатлаки, «Ла-ла-ла» и «Медуза» Lose Control.
0: Рекорд, реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декларации на сайте наш.дом.рф.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
6: Ссылка акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона. Рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: 5. Детей старше 12 лет. На рекорде.
1: И давай, новая неделя, новый день, мега-утро. Начнем с приятностей. Ну, первое, это рабочая неделя короткая. Хотя, возможно, для тебя это не совсем приятная информация, потому что у тебя свой график, и эта неделя у тебя обычная, а может быть, наоборот, более даже загруженная какая-то. Но есть и другие моменты такие хорошие, которые могут приободрить. С тобой рекорд. Это самый главный такой момент, ключевой. У нас продолжается розыгрыш фирменной воды рекорд. Артезианская вода от бренда «Кристальная». Несколько раз в день разыгрываем. Этим мегаутром тоже несколько раз. Кстати, дополнительный розыгрыш скоро запустим в телеге, в Максе и даже на улицах города. Ну и много других игровых историй впереди. Но самое главное у нас музыкальные истории. All Things Break, Gravity. Послушаем новый трек от Evelyn Rockstar. Еще одна обновка от Hugel на подходе. Очень такая бодрая и крутая версия Billie Jean. Ну и доверим открыть этот час, открыть мега-утро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Действуйте решительно. Откроются новые перспективы. Тельцы, ищите пользу в привычном и поговорите с кем-то по душам. Близнецы, творите и экспериментируйте. Жизнь в ваших руках. Раки, доверьтесь интуиции, она укажет верный путь. Львы, ждите приятных сюрпризов и перемен к лучшему. Девы, ищите компромиссы. Стройте мосты, а не стены. Весы, ловите вдохновение, замечайте красоту вокруг себя. Скорпионы, трудности отступают, ситуация прояснится. Стрельцы, почувствуйте свободу, уверенность поможет в спорах. Козероги, анализируйте детали, скорректируйте карьерные цели. Водолеи, экспериментируйте, нестандартные идеи принесут успех. Рыбы, собирайте яркие эмоции, вечер идеален для отдыха. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Рекорд.

0: Супермикс. А многие начинают день с кофе, мы тоже на рекорде начинаем утро с него. Ну, многие вообще начинают день с кофе на рекорде, вот так вот. С розыгрыша, как минимум, приглашение в кофейню «Мозаик Кофе Инти» сразу троим сдарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Разминку начинаем прямо сейчас. Ставлю 15-секундную подборку из треков, нужно пересчитать темы и отправить количество в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение все приходит в одно окно. Считаем. И вот такие вот варианты от меня. Здесь было 4 композиции, либо 6 треков. 4, либо 6, 4, либо 6. Отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Может быть, у тебя, конечно, свой вариант, но лучше его не использовать. Вот только из этих двух постарайся выбрать 4 или 6. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: В данный момент в Самаре около 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Воздух прогреется до 24. Кстати, в течение недели достаточно комфортно. 23-25, но вероятность осадков будет сохраняться. У нас тут на рекорде и комфортно, и бодро. И вообще круто, здорово. Хьюгель с треком-будильником, с новым треком-будильником. Уже рядышком. Ну и классика. Hey boy, hey girl.
2: Что выберете? 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 13+. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300.
5: 270-300. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

приятно осознавать, кого именно ты бодришь, да, кого именно ты порадовал с утра пораньше. Но, конечно, можно говорить, что рекорд бодрит и радует каждого, отличная музыка, и это здорово, круто. Но вот прям вот по адресу сейчас отправятся бодряки определенные наши кофейные утренние разминки. Дарим по двойному приглашению в кофейню Мозай Кофе Инти на абсолютно любой вкуснейший кофе сразу троим. И вот эти трое. Ранее ставил 15-секундную подборочку треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было 6 тем, и вовремя шестерку отправили нам Аня Белоусова, Екатерина Ананьева и Владислав Фадеев. Аня, Катя, Влад, я вас поздравляю, приятного кофепития и легкого понедельника. Последний пожелалка уже и для тебя, и вообще для каждого. Остаемся в компании рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Самара находится в списке 8 регионов с высоким риском затоваренности новостроек. Такие данные приводит ЦИАН. Застройщики будут продавать остатки 30-40 месяцев после ввода домов. Проблема усугубляется ипотекой и рассрочкой. Также высокие риски отмечены во Владивостоке, Приморье, Казани, Красноярске, Перми, Екатеринбурге и Калининградской области. В Самарской области за 2025 год пропали более 3000 домашних животных. По сравнению с 2024, количество пропаж выросло почти на 8%. Большая часть это кошки. При этом 78% находят в течение первой недели. О нехватке персонала в первом квартале 2026 года заявила каждая пятая компания в Самарской области. В третьем квартале 2024 года об этом говорили почти 40% участников мониторинга предприятий Банка России. Еще больше новостей, интересных, ну и, конечно же, срочных, важных, актуальных в нашем телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».

0: просто выбирай первый фрагмент, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, я повторюсь, сообщения все приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона, обязательно, чтобы мы могли с тобой связаться. Итак, выбирай первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Становись 40-м и забирай. Забирай приз.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент 15 градусов, 16 уже даже. По данным Яндекс.Погоды, днем до 24 может прогреться воздух, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Ну, после 8, конечно, будет потихонечку увеличиваться загрузка, увеличиваться до 5, к 9 часам обещают нам. Здесь, так, сейчас, где проблемы какие-то, сложности основные рассказываю. На 22-го партсъезда от Свободы до Заводского шоссе, 15 минут едем. Так, далее, на Заводском от гаражного проезда до 22-го партсъезда на улице Аврора плотное движение от аэродрома до Гагарина. На Московском шоссе от Гастелло до 4-го проезда, на Новосадово еще свободнее. На Антошке от Карбышев до Авроры, в Зубчак от магистральной до Воеводина, на Нововокзальной от Москвы до Новосадова, от Карла Марса до Старозагоры. Ракита тоже притормаживает сейчас у нас от ЗС до Карла Маркса. Ну, страны Московского, что до Карла Марса. Так, в целом, в принципе, по городу все достаточно терпимо.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд, реклама.

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
3: Прорвемся.
2: Грязное стекло и фары?
3: Ерунда.
2: Гололед?
3: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
13: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
15: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
16: Не знаю, на море или к родственникам.
15: Сережа, осторожно, поезд!
17: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй, сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.

0: 7.54, разными способами тебя заряжаем, в том числе и подарками, бонусами, в том числе и которые призваны ободрить, я имею в виду кофе в огромном количестве, но не только его. Кофе прилагается, к примеру, у нас вкуснейший десерт. На двоих приглашение в кофейню Мозаик Кофе-Инти сейчас разыграл. Ранее ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить, какая тема будила в этом часе. Вовремя верно у нас Серега ответил. Сергей, еще раз здравствуй, еще раз доброе утро.
1: Привет.
0: Да. Так, ну, во-первых, я тебя поздравляю, ты ответил правильно, давай зафиксируем, какой ответ верно был.
1: Что-то цифра 1.
0: Да, конечно. Как выходные?
1: Да, отлично все.
0: Да, тут, ну, отдохнул или такое себе?
1: Ну, работал.
0: Ага, да и сейчас я, походу, ну, слушаю, работаешь. Серег, ну,
1: да,
0: рабочий день у тебя стартовал, в принципе, неплохо, нормально, с выигрышным рекордом. Я тебе желаю хорошего дня, успешного дня, легкого дня, выбирай сам. Да, ну, и каждому желаю тоже отличного понедельника. Утро понедельника мы, конечно же, делаем лучше под мега-утро на рекорде. Продолжаем этим заниматься.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.00. Самаре, какой интересный пост обнаружил в телеге Макси Радио Рекорд Самара в наших каналах. Ну, информационный канал, но там не только новости, но какие-то интересности, познавательные какие-то истории. Как распознать у коллеги симптомы выгорания? Вот сейчас придешь на работу, да, пока там утренний кофе, там все дела, и присмотрись, такой чек-лист устрой для каждого, хотя кто-то, возможно, к тебе будет присматриваться также. Короче, коллега вдруг становится либо агрессивным, раздражительным, либо, наоборот, апатичным. Выгоревшего сотрудника может вывести себя любая мелочь, там, неправильная цифра, ложка на пол. Стоит обратить внимание, если ответственный, работоспособный сотрудник вдруг начал плохо исполнять свои рабочие обязанности. Значит, все, человек выиграл. Ну а как обнаружить человека, который, ну, может быть, выиграл, может быть, не выиграл, неважно. Но главное, он верит лучше и идет к лучшему. И рано или поздно все будет круто, здорово. Он слушает рекорд. Да, вокруг него звучит рекорд. Как минимум в его ушах, а лучше, конечно же, рядышком. Да, из умной колонки, к примеру, из приемника, в машине у него всегда звучит рекорд. Мы остаемся действительно на первом. Танцевальный, все самое крутое впереди. Конкретно в этом часе впереди у нас трэш-пати, засада и H2O-шники. А также впереди Анима и Джорджи Бьютифул. Далее

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Действуйте решительно. Откроются новые перспективы. Тельцы, ищите пользу в привычном и поговорите с кем-то по душам. Близнецы, творите и экспериментируйте. Жизнь в ваших руках. Раки, доверьтесь интуиции. Она укажет верный путь. Львы, ждите приятных сюрпризов и перемен к лучшему. Девы, ищите компромиссы. Стройте мосты, а не стены. Весы, ловите вдохновение. Замечайте красоту вокруг себя. Скорпионы, трудности отступают. Ситуация прояснится. Стрельцы, почувствуйте свободу, уверенность поможет в спорах. Козероги, анализируйте детали, скорректируйте карьерные цели. Водолеи, экспериментируйте, нестандартные идеи принесут успех. Рыбы, собирайте яркие эмоции. Вечер идеален для отдыха. Гороскоп переслушать можешь в телеге Максия, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:15. Первый H2Ошник на этой неделе определится совсем скоро, я на это надеюсь. Есть вероятность, конечно же, что что-то пойдет не так. Она, конечно, небольшая, но не равна нулю. Так, правила напомню, а то за выходные вдруг забыл, хотя мы выходные напоминали тебе. Все очень просто. Разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Чтобы ее выиграть, нужно заявить о себе, написать фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Неважно, когда ты написал, мы уже играем, по-моему, третья неделя пошла, да? Неважно, когда ты написал, шансы равны абсолютно всех. Только не равны они у тех, кто не оставил номер телефона. Обязательно укажи, если ранее еще не указывал, что в телеге, что в ВК. Итак, мы выбираем, дозваниваемся, и если участник отвечает на звонок, все, вода его. Но ему нужно определить сколько. Всегда на кону разное количество бутылочек, как минимум 4, плюс то, что осталось от предыдущего участника. И вот тебе нужно решить, все забрать, либо поделиться. Мы скажем, как делиться. Точное время игр заранее постим в телеге и в Максе. Количество бутылочек тоже. Через несколько минут позвоню, возможно, тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, кстати, вода вообще, в принципе, всегда актуальна. Сейчас он уже, по-моему, теплеет, жарко. Прям нужно, нужно, надо. Насколько там теплеет? В данный момент плюс 17. По данным Яндекс Погоды днем до 24, переменная облачность. На дорогах, в принципе, тоже не холодно. Загрузка дорог оценивается на 4 балла, местами затруднений, хотя на 1 балл меньше, чем обычно в утреннем в понедельник, но к 9 часам обещает нам 5 баллов. В данный момент затор отметим на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, на Нововокзальной от Московского шоссе и до улицы Новосадовой. Что касается Московского шоссе, то здесь, ну, небольшие стандартные проблемы от Гастелло до Аврора, на Новосадовой Садовые вообще их нет. Старозагоры перед Нововокзальной, перед Советской армией. Советская армия от Карла Маркса до Москвы. Ракита перед Карла Маркса со стороны Московского. Что отметим еще Авроры от Марии Стареза до Партизанской. Тоже такое уплотненное движение. Будьте аккуратен, внимателен. Далее у нас Джош Фавос. Крутая новинка. Трек «Будильник» и трэп «Мафия Хаус».
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Ты видел, как обновился «Прайд»? Новый ремонт, топовые тренажеры.
5: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
4: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
5: Серьезно? Так можно было?
4: В «Прайде» можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. «Прайд Фитнес».
6: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
7: Новая Самара.
8: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки.
10: Хедлайнеры фестиваля. Моноплей. Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вейпарк Самара.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламный.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.24 в Самаре. Давай узнаем имя H2Ошника. Ну, сначала потенциального H2Ошника, а потом, может быть, H2Ошника, если выиграет у нас участник. Так, я напомню, мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день воды у нас очень много. Скоро и в соцсетях будем разыгрывать, и на улице города. И в эфире несколько раз в день дозваниваемся до участника, до того человека, который отправил нам фразу «хочу пить». Ну и если он отвечает на звонок, то получает водичку фирменную от рекорда. Такая только у победителей у нас. Отправляй заявку, фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона, если ранее никогда еще не указывал его. Ну и жди звонка, да, жди звонка. Игрушка, ну, скажем так, без проигравших практически. Но так даже не интересно, поэтому добавлю такой вот элемент, когда мы звоним не заранее, а вот в прямом эфире. Ну, чтобы была вероятность проиграть. Если ты не отвечаешь, то увы. Но многие отвечают, это круто, здорово. Но и многие делятся водой. Вот еще один нюанс. Как минимум у нас 4 бутылочки на кону всегда, плюс то, что осталось от предыдущего розыгрыша, если что-то осталось. Ты всегда решаешь либо забрать все себе, либо поделиться со следующим участником. То есть к его выигрышу потенциальному приплюсовать еще одно количество бутылок. Сейчас у нас на кону 5 штучек, и будем дозваниваться до Павла. 9808. Последние цифры, номер мобильника. Паш, мы тебе звоним, если ты меня сейчас слышишь, обязательно бери трубку. Ну, если Павел не слышит, я надеюсь, все равно он возьмет трубку, скажет «алло», значит, автоматом становится у нас H2Ошнику, получает воду. Но вот сколько, он уже будет решать. Да, будем грузить его этим вопросом. Так, дозваниваемся. Дозвонились, по-моему, да, гудки уже есть. Павел? Ну, что-то пикнуло, я слышал. Но нет. По-моему, не дозвонились мы до него.
2: Алло.
1: О, где гудки-то были? Павел, привет. Это рекорд тебя беспокоит. Ты у нас в прямом эфире. Играешь в H2Ошники, отправил нам фразу «хочу пить», верно?
2: Да-да, здравствуйте.
1: Чего-то мы тебя отвлекаем. Кто-то тебя тоже с тобой хочет разговаривать, походу. Паш, ну давай аккуратнее, да, притормози. И мы тебя, во-первых, поздравляем, потому что ты ответил на звонок. Соответственно, у нас становишься H2Ошником, получаешь у нас воду. Но вопрос, сколько, какой объем? У нас сейчас на кону 5 бутылочек, и твоя задача либо забрать все 5 бутылочек, либо 3 себе, а 2 мы приплюсуем кушу на следующую игру.
2: А я думаю, 3 себе, 2 оставим.
1: Ну так, даже не раздумывай, да?
2: Даже не раз думал.
1: Да, значит, это по-настоящему, это искренне. Это искренне. Да, Паш, это круто, здорово. Ну, и если бы ты все забрал себе, тоже никто бы не осудил, но уже поздняк. Паш, 3 бутылочки забираешь, я тебе желаю легкого понедельника. Давай, больше ты не отвлекаем, хорошо, приезжай к нам. За водой спасибо. Такая будет только у тебя и у тех, кто у нас выигрывает. А следующий розыгрыш, следующая возможность выиграть будет совсем скоро. Заранее предупредим в телеге Макси, когда следующий эпизод игры. Ну, а пока ты предупреждаю о засадах, через несколько минут наша рубрика.

0: Засада на рекорде.
1: 8:31, и выясняем, где какие сложности у нас на дорогах. Рассказывай, делись информацией в телеге, в Максе, под постами засада. Ну и, конечно же, можно писать в личку телеги и в личку ВК. Где патрули ДПС? Где у нас какие-то проблемы, неработающие светофоры, какие-то необычные, может быть, пробки и так далее? В режиме реального времени озвучиваю. Так, что у нас имеется на данный момент? Так, Кирово-Мефодиевский собор на дублере. Вот от Евгения сообщение: Солнечная, 7-8, просека в сторону онкоцентра. Гагарина, Аврора в центр. МРЭО ставили Алматинка. Пакхаус из города. Вот здесь вот тоже сообщение. Так, дальше. Где еще сложности? Пиши. Управо треугольник, Владимирская между Пензенской и Карла Маркса, Солнечный, да, онкоцентр, Красноармейская напротив ГУДКа. Ну, может быть, энное количество минут назад сообщения поступили, может быть, что-то где-то уже и не актуально, но пиши для этого, пиши, что-то актуализируй, пиши, что уже не актуально, либо наоборот, актуально. Уральская около Волги в обе стороны. Так. Спасибо. Далее, на 22-м после Заводского к Самарке стояли, тоже сообщение есть, но тоже, как бы, не вот прям одну минуту назад поступило. Так, пост моя, так, естественно, перед Лукоин в сторону Кряжа, вот здесь сообщение. Так, напротив ГУДКа, опять-таки, да, было уже сообщение, ну, я повторяться не буду, ты-то можешь повторяться, и даже надо. Повторяясь, тем самым актуализируешь то, что есть у нас. Так, ну, ладья, экипаж тоже, у нас есть такое сообщение. Так, далее. Ну, пожалуй, все, мне кажется, все, что было, озвучил. Про солнечную просеку, про Пархаус тоже. Спасибо, будут новые данные. Заходи в телегу в Макс, пиши под постами засада. Желаю тебе удачи на дорогах, поменьше заторов. Будь аккуратен, соблюдай ПДД. Ну, а мы ждем трэш-пати, нашу рубрику, где послушаем неформатный какой-то шедевр. Ну, будет ли шедевр или нет, тебе решать. Минут через 10-15.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47 в Самаре. Мы тут любим на рекорде вот такие вот выпуски трэш-пати. Необычные. Ну, в принципе, все выпуски рубрики трэш-пати необычные. Поэтому, да, мы любим все выпуски. Мы любим эту рубрику. Любим все треки, которые мы ставим. Здесь мы ставим разные темы. И очень трэшовые, и очень достойные, но с какими-то особенностями. Не знаю, к какой категории ты отнесешь эту тему. Но мы такие любим. Да, давай так. Такие темы. И самое интересное, что мы как-то, как-то побаились такие темы ставить. Ну, типа, не трэш и все такое. Как-то скучно. А вот заходят вот такие истории. Я не знаю, как сегодня. Зайдет, не зайдет? Ты пиши. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Нравится, не нравится? Смайлики, ассоциации, думки, все что угодно. Делись эмоциями. В принципе, для этого мы это все и ставим. В конце трека я буду все озвучивать в эфире. В комментарии твои. И задам вопрос еще по тексту. За правильный ответ вкуснейшую ароматную большущую пиццу тебе задарю. Итак, рубрика трэш-пати. Мне кажется, для понедельника, для солнечного летнего понедельника самое оно. Давай слушать.

0: глаза. Почему едет он, а не я? Сообщение от Вани. Так, он доедет сегодня или нет? Иринка интересуется. Отправлю своему другу хипстеру. Он раньше катался на доске, а сейчас остепенился, пишет Алексей. Так, далее. Он не уснул, пока ехал. Я почти, но смайлик смеющийся от Андрея. Так, супер трек. Круто, здорово. Это разные сообщения. А мне такое нравится, написала Иринка. Так, далее. И улыбнулся, и потанцевал. Легкое для понедельника самое оно. Тут от Владимира сообщение тоже поступило. Так, куда он едет? Я тоже туда хочу. Так он же сказал, да? По-моему, на пляж или куда он. Так. Здоровская песня здесь вот. Ну и комментарий, смайлики, палец вверх. Вот здесь вот тоже сердечки. Вот, и огонечки. Спасибо. А теперь вопрос по тексту. Это, наверное, самое сложное. И для меня, потому что тут особо спрашивать не о чем. И для тебя, потому что тебе нужно написать это слово сейчас будет. Скажи, пожалуйста, во что там собрался играть на пляже исполнитель этого трека? В волейбол, либо в бадминтон? Так, пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Главное, кажу номер телефона. Итак, во что собрался исполнитель этого трека играть на пляже? В волейбол, либо бадминтон? Жду 40-го, задарю вкуснейшую пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, что у нас на улице происходит? В принципе, там все неплохо. Сейчас температура воздуха плюс 18, по данным Яндекс.Погоды. Днем до 24, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, как и обещали, да. Уплотнится движение к этому времени. И уплотнилось оно. Южное шоссе постаралось. От поста ГИБДД до Заводского шоссе достаточно плотно. Все время проезда 15 минут. В принципе, не критично. Ну, 15 минут тоже с утра пораньше. Вместо, там, не знаю, 3. Так, что еще у нас, где проблемы? На Революционной от Подшипниковой до Московского, 60 Гаражной до Подшипниковой, на Московском от Советской Армии до Авроры, на Новосадовую чуть-чуть скапливается транспорт от Советской Армии до Загородного парка. На Старозагорье Карл Марса перед Советской Армией. На вокзале от Москвы до Новосадовой, от Фадеева до Старозагора, от Карл Марса до Фадеева. На Кирова от Старозагоры, во-первых, до Карл Марса. И дальше, в принципе, тоже от Нагорной улицы и до Вольской очень все плотно. Лучше по Нововокзальной съехать после Старозагора, она как-то свободнее. Но есть вариант объезжать. Ну и Ракиту отметим от Магистральной до проспекта Карл Марса.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает.

0: Дает высокий уровень сервиса. Врачи высшей категории. Уникальное предложение от Глаз Клиник. Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
1: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ну, а итоги, это уже трэш-пати, если кто-то сейчас услышал, то эти пацаны думают, а, сейчас трэш-пати. Не, мы уже послушали трек, который был запланирован на сегодня, очень интересный, необычный, даже для трэш-пати необычный, потому что это вроде бы и не трэш, вроде и трэш. Короче, сам решай, ну, не знаю, что ты решил, судя по комментариям, сегодня трек понравился большинству. Вот, так, вопрос был, там парень на скейтборде всю дорогу ехал, бесконечно. Ехал на пляж, как мы выяснили, и что, во что он там играть? Набрался в волейбол либо в бадминтон? Правильный ответ, конечно же, бадминтон. Почти верно ответили. Вовремя. Сложно было, наверное, да, написать. Но, возможно, многие написали, верно написали и без ошибок написали. И вовремя это сделал у нас Сергей. Последние цифры номера мобильника. Так, Сергей, 4294. 4294. Серег, поздравляю. Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Трек с трэш-пати уже в телеге, уже в Максе. В ВК тоже будет. И по хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие все выпуски.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре. Сегодня, кстати, выпускники сдают ЕГЭ по математике. У нас тут в наших интерактивных на каналах, в телеге. Макси устроили опрос, ты с математикой в школе был на ты, на вы, ну просто так интересно. Но мы решили пойти дальше и спросить тебя, с какими предметами ты был на вы. Прямо вспомни один, первый попавшийся в голову, первый, ну, вспомнившийся. Напиши о нем в телеге под опросом, Макси под опросом, либо можешь в личку ВК, в личку телеги, куда угодно. Итак, с каким предметом в школе ты был прям конкретно на вы? Ну, то есть ты понимаешь, да? Что значит быть конкретно на вы. Рассказывай, делись, вспоминай. Посчитаю скоро, поиграем скоро, а послушаем уже сейчас. Да, крутую музыку, мы продолжим ей наслаждаться. В этом части по плану Nail. Далее новинка KDDK и Алекс Алта. Cricket Love.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Действуйте решительно. Откроются новые перспективы. Тельцы, ищите пользу в привычном и поговорите с кем-то по душам. Близнецы, творите и экспериментируйте. Жизнь в ваших руках. Раки, доверьтесь интуиции. Она укажет верный путь. Львы, ждите приятных сюрпризов и перемен к лучшему. Девы, ищите компромиссы. Стройте мосты, а не стены. Весы, ловите вдохновение. Замечайте красоту вокруг себя. Скорпионы, трудности отступают в ситуации. Ситуация прояснится. Стрельцы, почувствуйте свободу, уверенность поможет в спорах. Козероги, анализируйте детали, скорректируйте карьерные цели. Водолеи, экспериментируйте, нестандартные идеи принесут успех. Рыбы, собирайте яркие эмоции. Вечер идеален для отдыха. Гороскоп переслушать можешь в телеге Максия, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре, в день сдачи ЕГЭ по математике, мы решили выяснить, с каким предметом в школе ты был на «вы». Ну, во-первых, отдельный опрос у нас был, ты с математикой в школе был на «ты» или на «вы». Но большинство отвечает, что на «ты» с математикой были, да, или скорее на «ты», чем на «вы». Угу. Ну, а вот с какими предметами ты прям на «вы» был, пиши в личку телеги, в личку ВК, либо под опросами в телеге в Максе, в комментариях. Математика, рисование, вот, Максимус, подпись. История, Надежда написала, с физикой. Катерина была на «вы». Так, здесь вот еще химия от Алексея, черчение от Сергея, физкультура написала нам Аня и Виталик, вот тоже в личку. Спасибо, пишу тоже. С какими предметами? Вспоминай. Ты был в школе на «вы» и рассказывай, почитаю чуть позже еще.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент столбик термометра поднялся до отметки плюс 20. По данным Яндекс погоды днем до 24. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. Движение плотное на 1 балл больше, чем обычно в это время. К 10 часам снизится загрузка до 4. В данный момент у нас на заводском от кабельной до 22 партизда есть небольшие сложности, но до 10 минут не пробудешь. Также мы отметим сейчас Московское шоссе от ЦСКА до улицы Авроры на Садовый тоже, ЦСКА до Оврага, плотное движение. На Зубчаге это магистральный до Воеводина, на Старозагорье перед Советской армией, как и на Карл Марса, на Кирова от Старозагора до Карл Марса, на Нововокзальный от Фадеева до Старозагоры и от Карл Марса до Ставропольска. А также в обратку от Карл Марса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, Ракитское шоссе стороны магистральной до проспекта Карл Марса, Ташкентская от Тополей до Москвы. Далее Chemical Brothers и Робин Шульц.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 13+.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H.
14: Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. Угроза атаки беспилотников продлила в Самарской области сегодня 2,5 часа. Аэропорт Курмыш при этом работает в обычном режиме, однако на 25 часов задерживается рейс Самара-Сочи. Вылет другого самолета в этом направлении откладывается на 14 часов. Это связано с ограничениями, которые вводились в Сочинской воздушной гавани. В Самарской области за январь-февраль 2026 года номинальные зарплаты выросли на 11%. Такие данные из апрельского доклада Банка России. Реальные же на 3% к аналогичному периоду 2025. В Самаре началась выгрузка песка на городские пляжи. Его распределяют по зонам отдыха для подготовки к купальному сезону. Отдыхающих просят покидать участки работы техники. Соблюдение мер предосторожности предотвратит травмы и обеспечит бесперебойность работ, подчеркивает администрация. Еще больше новостей в наших информканалах. Макс, Телега, Радио Рекорд Самара.

продлевает жизнь. Вот я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85.

0: 9:45. И сейчас у нас новости, но такие несерьезные, интересные, прикольные, необычные и выдуманные. Разные новости. И вот где правда, где ложь, тебе как раз-таки нужно будет определить. 3 новостных заголовка для тебя. 2 раза, если точно скажешь, правда это или ложь, верно, да, скажешь, то получаешь у нас пару билетов в кино. И прямо сейчас отборочный заголовок, то есть я его озвучу, а ты напиши «да» или «нет» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты напишешь. Главное, укажи номер телефона, это самое важное. Вот, собственно, и все. То есть пиши «да» или «нет» и номер телефона в личку телеги, либо в личку ВК. Новость звучит следующим образом. На Петербургском международном экономическом форуме Самарская область представила кофе со вкусом жигулевского пенного. Как ты думаешь, это правда либо ложь? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го, поиграем в эфире уже прям буквально через несколько минут. Еще раз, новость на ПМФе. Самарская область представила кофе со вкусом жигулевского пенного. Правда это или ложь? Пиши.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, сейчас у нас столбик термометра находится около отметки плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, днем до 24, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие несколько часов такая загрузка сохранится. Кирова отметим от Старозагора до Черемшанской. Едем 15 минут. Также проблемы на Революционной от Подшипникова до Гаражной, от Дыбенко до Московского, уже Плотничком, Москва, Новосадовая относительно свободная, ну, в Москве от Потапова до Аврора, конечно же. Так, Ракита у нас перед Московским, шоссе тоже немножко тормозит. Ну и, пожалуй, все. Ну, есть Соколова отличная до Новосадовой, вот еще давай отметим, 10 минут нам потратишь. Возвращаемся к музыке, скоро Онейл и ремейк на классику практически, да, новый трек, послушаем, и Sound of Legend Сан-Франциско.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
6: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных.

0: Ну и с некоторыми новостями познакомимся. Но удастся ли нам познакомиться, мы сейчас узнаем, потому что некоторые новости выдуманы. А вот в каком количестве мы выдумываем тут. Всегда по-разному. Иногда все выдумываем, иногда ничего не выдумываем. Иногда, ну там, как 50 на 50, конечно, вряд ли, потому что у нас три новостных заголовка. И вот где правда, где ложь, сейчас будет выяснять у нас Стас. Стас, привет еще раз. Доброе утро.
1: Да, привет. Доброе утро.
0: Так, ну, ленты листаешь, наверное, да? Что-то мне подсказывает. С новостями знаком. Ну, ты правильно, но отборочный вопрос ответил. Действительно, правда, что на Петербургском международном экономическом форуме Самарская область представила кофе со вкусом жигулевского пенного. Что бы это ни значило. Мы за трезвый, здоровый образ жизни, конечно, но я думаю, что там все-таки был кофе. Безалкогольный напиток. Вот еще три заголовка тебе. И где правда, где ложь, нужно выяснить. Готов?
1: Готов.
0: Ну, поехали. Вот мне кажется, все тут легко на самом деле. Сон с кошкой полезнее, чем с собакой.
1: Правда?
0: Так ты легко так это озвучиваешь, да?
1: А я читал.
0: Читал? Ну и все, ладно, тогда. Ну, время сэкономим, больше музыки послушаем. Угу. Ну, давай со второй новости также, да. Люди в очках чаще, успешнее в карьере и умнее.
1: Правда?
0: Угу. Ты не вылазишь, наверное, из наших телеграм-каналов, Макс-каналов, да? Правильно? Все правильно, все, да. Третью новость даже не буду озвучивать. Давай плюс один трек действительно послушаем, успеем, благодаря тебе. Ну вот, ну а у нас билет в кино забираешь. Я тебе желаю хорошего дня. Ты уже на работе, наверное, да?
1: Да-да, работаем тихонечко.
0: Прям потихонечку, смотрю. Ты

больше лент наши новостные читаешь, мне кажется. Отличного тебе понедельника. Но мы идем дальше. И говоря Стасу, еще до финала часа поместится плюс одна композиция.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 часов. Смотри, я хотел тебе напомнить про нашу игрушку «Аж наушники», что она уже скоро, ближайший эпизод прям вот-вот. Но и тут меня выскочило тут окошко о том, что 6 бутылочек у нас сейчас на кону, играем. Вот, ну, и время. Ну, в телеге Максе просто напоминалки выскочили. Но все равно, я напомнил тебе уже, мало ли, вдруг ты сейчас не в наших каналах. Но вообще лучше заглядывай туда частенько. Там все самые важные, актуальные, срочные и интересные новости из жизни города, страны и мира. Также интерактив, разные опросы устраиваем, где-то голос надо оставить какой-то, где-то прям текстом написать. Сегодня ты рассказываешь, с каким предметом в школе ты был на «вы», я чуть позже почитаю твои сообщения. Ну и розыгрыши тех самых фирменных бутылочек артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная» будет также и в телеге, и в «Максе», а еще на улицах города. Подробности скоро. Пока музыкальные такие пояснения, подробности в этом часе. Армин Ван Бюрен.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Действуйте решительно. Откроются новые перспективы. Тельцы, ищите пользу в привычном и поговорите с кем-то по душам. Близнецы, творите и экспериментируйте. Жизнь в ваших руках. Раки, доверьтесь интуиции, она укажет верный путь. Львы, ждите приятных сюрпризов и перемен к лучшему. Девы, ищите компромиссы. Стройте мосты, а не стены. Весы, ловите вдохновение, замечайте красоту вокруг себя. Скорпионы, трудности отступают, ситуация прояснится. Стрельцы, почувствуйте свободу, уверенность поможет в спорах. Козероги, анализируйте детали, скорректируйте карьерные цели. Водолеи, экспериментируйте, нестандартные идеи принесут успех. Рыбы, собирайте яркие эмоции, вечер идеален для отдыха. Гороскоп переслушать можешь в телеге Максия, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: Я сейчас вспомнил, у нас у коллеги у одной напоминалка такая в телефоне была, приложение, типа, пора пить. Она, типа, водный баланс соблюдала, там сидит, ну, соблюдает, продолжает это делать. Ну, типа, пора пить, пора пить. Вот, у нас тоже такие напоминалки теперь есть в телеге у Макси. Мы напоминаем, когда у нас следующий эпизод игры H2Ошники, разыгрываем фирменную воду рекорд от бренда Кристальная несколько раз в день, такая только у наших участников, только у слушателей рекорд, только у победителей, только у H2Ошников. Стань им, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение все приходит в одно окно. И главное, укажи номер телефона, если ранее не указывал. Мы выбираем случайным образом у игрока, дозваниваемся, если он отвечает на звонок. Все, вода его, только нужно определиться, сколько. Все заберет то, что на кону, либо часть себе, часть другому. У нас всегда как минимум 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков. А у нас кое-что осталось от предыдущих игроков. Сейчас на кону 6 бутылочек. И через несколько минут позвоню, возможно, тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, пока нам позвонили синоптики и сообщили. Сейчас 21 градус. По данным Яндекс погода днем до 24 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загрузка сохранится. Данный момент Соколова от Лесной до Нового Садова немножко тормозит. Также есть проблемы небольшие на Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На улице Авроры от... Ну, от аэродромной до Гагарин плотное движение, но не то, чтобы все капитально стояло, точно так же, как и на Новом вокзале, от Карла Маркса до Старозагора затор, от Москвы до Новосадовой. Ну и, в принципе, все по городу вот как-то так относительно спокойно, свободно. Казачья в сторону шоссейной улицы тоже притормаживает. Впереди у нас Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Новинку заценим.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш факти на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
4: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
4: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
5: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля. Моноплей, Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вейпарк, Самара.
6: Салют, старше 18 лет.
7: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
8: Не знаю. На море или к родственникам?
7: Сережа, осторожно, поезд!
9: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй. Сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальная музыка — это движение. Даже если ты сам сидишь на месте,

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10 часов 24 минуты. Список H2Ошников пора поместить, да, вписать еще одну фамилию. Еще одно имя того человека, который выиграет у нас сейчас фирменную воду рекорда, артезианского воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз не разыгрываем. Наша летняя легкая тема такая, настолько легкая, что ничего даже делать не надо, только отправить фразу «хочу пить», дальше ждать звонка, и когда мы дозвонимся, ответить. Все. Итак, «хочу пить» пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение приходит в одно окно, и неважно, когда ты написал, сейчас напишешь, потом напишешь, либо уже давным-давно написал, шанс равны у всех. Главное указать номер телефона, если до этого еще не указывал. Мы дозваниваемся, если отвечаешь на звонок, вода твоя. Ну, правда, нужно определиться, в каком объеме. У нас как минимум 4 бутылочки на кону, плюс то, что осталось от предыдущей игры, от предыдущих участников. И нужно определиться, забрать все, либо также немножко отчипнуть и отложить до следующего игрока и посмотреть, как он будет делить. Будет ли он делиться? Будешь ли ты делиться? Выясняем конкретно в игре. Дозваниваемся мы сейчас до Николая, 0542. Последняя цифра номера мобильника, 0542. До Николая 6 бутылочек на кону. И как поступит Коля, заберет все себе, половину, мы сейчас узнаем. Гудки есть, прекрасно. Ждем Николая. Главное ответить на звонок. Это единственное условие. Ну, Коля. Ну, неужели с этой задачей мы не справимся? А, ну как так-то? Николай. Ну подождем.
2: Продолжим дозваниваться.
1: Не факт, что он просто сейчас слышит, может не слышит. Поэтому не спешит ответить, но может же ответить. Давайте еще пару гудков. Раз. Нет, давай, вот это пусть будет раз. И два. Нет, все, Николай, мы так можем долго ждать. А у нас очень многие желают стать H2Ошниками рекорда. К сожалению, сейчас напишем ему, что звонили, не дозвонились. Следующий эпизод скоро, когда именно в телеге Макси предупредим заранее. Ну, на кону остается 6 бутылочек.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:34. На часах в Самаре утвердили дизайн-код для нестационарных торговых объектов. Постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ регулирует габарит, расположение дверей, цвета и подключение коммуникации. Предприниматели обязаны согласовать внешний вид с департаментом градостроительства. Соответствие дизайн-коду требуется обеспечить к 1 сентября следующего года. В Самаре построят две новые автомагистрали. Глава Самары Иван Носков сообщил, что в 2023 году в микрорайоне Амград строительство дороги, длина которой 700 метров, остановилось из-за проектных ошибок. Недочеты исправлены, документы готовы к включению в программу. Параллельно прокладывают новую дорогу, соединяющую улицы Центральную и Уральскую. Техническая готовность более 20%. Самарская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга ОСИ-2026. Агентство стратегических инициатив представило результаты. В опросах приняли участие более 500 000 предпринимателей. 49 регионов улучшили оценки. 67% показателей продемонстрировали положительную динамику. Еще больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей города, страны и мира читай в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:45, еще несколько сообщений озвучу. Ты сегодня расскажешь, с каким предметом в школе ты был прям конкретно на «вы». Так, тут кто в лес, кто по дрова. На самом деле нельзя выделить какой-то предмет, с которым как-то не лады были, да, не сложились, не складывались отношения. Хотя в школе разные ответы приходят, а физика русский. Вот Наталья написала, а нам русский тоже Лилия пишет нам такой комментарий. Так, еще, физкультура, кстати, у многих. Вот еще Андрей и Екатерина написали, до этого тоже сообщение читал. Химия у Артема, алгебра, физика у Павла Николаевича, у Дмитрия химия, рисование и черчение не мое, это от Сергея сообщение. Владимир тоже про химию написал. Нет, все-таки, наверное, химия вот лидирует у многих. Вообще со школой не в ладах был Ильяс, вот чисто сердечно признался. Продолжаем общение, продолжаем оставаться с тобой на связи в телеге Макси, в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На связь выходят также синоптики. 22 градуса в Самаре. По данным Яндекс Погода, днем 24, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. У нас сейчас на 4 балла местами затруднения. Сложности наблюдаем мы на Соколова от Лесной до Новосадовой, на Красноглинском шоссе от Парижской коммуны до поселка Южный, на Олимпийской от ЖД переезда до Ракитовского шоссе тоже есть небольшие сложности, на Казачьей в сторону Шоссейной, также затор на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе, на Масленку от Новосадовой до Мичурина небольшие сложности. Ну и в принципе все, такое рабочее движение в городе, все здорово, все хорошо. Возвращаемся к музыке, чтобы было еще лучше. Скоро.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
0: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Реклама в Самаре 212 99 90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекарди. 10 утра ровно в Петербурге. Если вы уже куда-то опоздали, ну и не торопитесь, собственно, зачем создавать лишнюю опасность на дороге и в общественном транспорте?
1: Значит, так надо было. Значит, вы едете там вовремя.
0: Значит, все нормально, так все и устроено. Друзья, в этом часе мы отвечаем на ваши вопросы. Любые вообще для редакции присылайте. Для музыкального редактора в чат мобильного приложения Рекорда мы на что знаем, обязательно ответим. И врать мы не можем. Таковы условия.
1: Я вот подумал, мы сейчас сказали, ну если вы опаздываете, то все уже, расслабьтесь. Но... Да и сидит начальник такой, да ну нет, где они все?
0: Проехали.
1: Почему я здесь один сижу?
0: Молодец, что с нами, начальник. В общем, вопросы ваши ждем, в конце шоу ответим обязательно. Вот, например, можно и такое. Вот Рекорд, привет, вот Артем написал. У меня сегодня день рождения, 31 год, слушаю вас каждый день. Артем, с днем рождения тебе, дружище. Говорит, поздравьте меня и всех, у кого сегодня тоже ДР. Заранее спасибо, с днем рождения, родные наши, кто с нами всегда.
1: Я вот знаю, что нас слушает постоянно 9-месячный Тимур.
0: А ему нельзя.
1: Ему нельзя, но он еще и не осознает, но вообще слушает его мама.
0: Вот мы научим парня, конечно, жизни. Да.
1: Ну, надеюсь, он не понимает всей похабщины, которую он говорит, а просто слышит веселые голоса.
0: Кстати, про 9-месячного Тимура, да, если я не ошибаюсь.
1: Фак.
0: Новость есть.
1: За что ему это?
0: Ты сам это сказал. В одной из социальных сетей завирусился пост, ветка. Кто понял, тот понял. И там начали обсуждать секс. И люди такие...
1: Ну ладно.
0: Секс, фу, это нишево, говорят. Все в рамках юмора, да, что говорят. Сейчас якобы это не модно. Казалось, что сейчас в моде совершенно другое. Бег, выращивание домашней рассады, плетение ковров и лепка из керамики, как выяснилось. Я тебе почитаю самые забавные комментарии. Да. Чем секс люди заменяют, что очень странно для меня, конечно. Написали, разрабы забросили проект, превратилось все в донатную помойку, чисто для фанатов жанра. Там такая история. Последний раз секс из Чехословакии мне привозили, с тех пор ничего нового. Конкуренция выросла, сериалы, коты и возможность лечь спать 9 вечера. Вот такие сообщения у нас. Ну не у нас, а там где-то. Нет, говорит, сейчас секс не в тренде, сейчас подел в тренде.
1: Это что такое?
0: Это наподобие тенниса, только легче.
1: А, подел, падал.
0: Может, падал, ну вставай, раз падал.
1: Нет, слушай, если секса нет, то там уже и не встанет.
0: Теннисисты падал не очень любят. Теннисисты за
1: теннис. А я, в принципе, не понимаю. Я вот, когда узнал про сквош после тенниса, я подумал, интересная штука, я играл.
0: Сквош стены проходил?
1: Сквош стены, об стены, да. Сквош меня прошло рвение к этому спорту. Но падал, это что за бредятина? Там же еще какая-то штучка назревает.
0: Говорят, прикольно. Я тебе продолжу читать комментарии.
1: Так.
0: Не знаю, соседи сверху еще в этой теме, видать, староверы.
1: Может быть, нет. Может быть, они, знаешь, как этот видеозаписи со свадьбы пересматривают. Может, они такие, а вот помнишь, когда-то было. Да все, вырубай, мать.
0: Я видел документалки, но мне кажется, это и кто в здравом смысле будет тыкать друг друга.
1: Смешная штука. А есть же сюжет, там это же вообще, давай комедию посмотрим, давай.
0: По цифрам мира только индусы и китайцы всю ответственность на себя взяли. Вот такая история.
1: О, да.
0: Смешной коммент, ушел с российского рынка. Это комментарий.
1: Нормально.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про пылесос же.
2: Ну, конечно. Про него родимого заслужил. Итак, первая электрическая модель, придуманная неким Хабутом в 1901 году, была настолько огромной, что ее перевозили на конной повозке, а шланги подавали в квартиру прямо через окна.
1: А откуда был Хабут?
2: Хабут? Ну, он ха, а потом уже бут.
1: А, я понял.
2: Вот. Ну, я не знаю, какой-то американец, видимо.
1: А, все-таки американское изобретение.
2: Ну, я не знаю, здесь не указано, кто он такой. Но я потом про него прочитаю, потому что что это такое на лошади? Представляешь, ты по улице везешь, случайно включил его, просто всосал район. Куда-нибудь туда засунул.
1: Бабушка на остановке высадил потом.
2: Лошади вообще в шоке были.
1: Что там еще по пылесосам?
2: Вот, по пылесосам. В легендарном фильме «Формула-1», по-моему. А, нет, не «Формула-1», а по «Формуле-1». Гонщик он назывался. Некий болид прозвали пылесосом. Все благодаря тому, что в задней части находился вентилятор, который всасывал воздух под днищем автомобиля, выдавал его вперед, что вызывало прижимную силу. В общем, была крутая штука. После победы гонщика Ники Лауды в 1978 году это гениальное инженерное решение запретили, потому что оно считалось, ну, читерским. Кстати, про этого именно Ники Лауду есть фильм «Гонщики». Кстати, замечательный фильм.
1: Никелодеон.
2: Ну, пусть будет так.
1: И из-за него, да, сделали компанию эту.
2: Нет, он там попал в аварию, вообще-то стал
1: грустно,
2: чемпионом.
1: Грустно, да.
2: Не, все с ним нормально, он живой, отлично продолжал потом гоняться.
1: Все, Никелодеон.
2: Итак, в середине 20 века в Великобритании были популярны вечеринки с пылесосом. Так. Продавцы устраивали дома у домохозяек презентации, которые превращались в полноценные светские посиделки.
1: То есть он приносит пылесос, говорит, смотрите, как сосет.
2: Она говорит, да? Смотри!
1: Я уже купила в другой компании, да, пылесос? И все.
2: Моника, это там про кого? Говорила с кухни. Я вот думаю, почему вот эти ходили...
1: Презентации, круто.
2: Ходили по... Помнишь, когда ходили, продавали пылесосы, как они, Кирби назывались?
1: У нас не прижилась эта культура.
2: Да, а знаешь почему? Это, наверное, выходцы оттуда.
1: Они... Скорее всего, я помню, ножи ходили, продавали, сковородки. И эта презентация всегда проходила... Вот там проходила в доме, я так понимаю, да. Люди собирались. А у нас ты на пороге стоишь вот без носков и смотришь, как он тебе показывает, как круто режут ножи. Мы не доверяли этим людям.
2: А там еще люди странные, поэтому у тебя в одной руке был свой нож уже, на всякий случай, да.
1: Хочешь посмотреть, как мой режет?
2: Да, ребята татусили в свое время, прикинь. Он даже иногда приходил не продавать, он просто, всем привет, он говорит, заходи, малыш, просто включай гуделку, давай туси.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Погодите,

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand». Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00 «Домашний», главный женский. 16+.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной

0: Баланс лета
1: на рекорде.
0: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Дэнс лето
1: на рекорде.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 июня прямо сейчас.
2: Овны, даже если вы вместе уже много лет, это не значит, что вашу половинку не надо очаровывать снова и снова.
1: Сегодня тельцы будут несколько склонны к драматизации сложившейся ситуации.
2: Близнецы, невозможно нравиться всем и прожить без врагов и недоброжелателей. Соберитесь.
1: Раки, не стоит так волноваться за любимого человека и рисовать себе воображение страшные картинки его настоящего и будущего.
2: Львы, сегодня вам предстоит длительный забег за подарками для ваших родных и близких мужчин.
1: Девы, если кто-то считает вас идеальной половинкой для себя, это вовсе не значит, что вам обязательно нужно таковой для этого становиться.
2: Весы, вам сегодня вряд ли получится найти общий язык со своим внутренним голосом.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку может стать страшно, подготовьтесь.
2: Стрельцы, если сейчас у вас какие-то проблемы на личном фронте или с вашим любимым человеком в частности, это не значит, что так будет всегда.
1: Козероги, не относитесь сегодня к происходящему чересчур серьезно. Смотрите на мир широко открытыми глазами.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку понадобится ваша моральная поддержка.
1: Рыбы, в этот день вам будет казаться, что ваш любимый человек намеренно хочет причинить вам душевную боль. Но это не так. Войдите в положение и любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Кубы начали раздавать оружие гражданским и проводить специальные учения на фоне опасений возможного военного вмешательства со стороны США, сообщают местные СМИ. По их данным, жителей призвали готовиться к действиям в случае чрезвычайной ситуации, а власти проводят совещания по вопросам обороны и гражданской безопасности. УЕФА продлила отстранение российских клубов от международных турниров как минимум до лета 2027 года, сообщили СМИ со ссылкой на документы организации. В связи с этим российские команды не смогут принять участие в Еврокубках следующего сезона, несмотря на то, что по рейтингу страна сохраняла право заявить 4 клуба. Российский голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 31-летний хоккеист во второй раз в карьере завоевал престижный приз, который вручается лучшему голкиперу лиги. Василевский стал лишь вторым российским вратарем в истории, которому удалось выиграть эту награду дважды. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть горячие, и их немало. Ну, первое, порадуемся за Зверева. Он чемпион Ролан Гаррос.
2: Ничего себе, и стрижет, и играет.
1: Да, Сашка Зверев наконец-то взял свой первый титул большого шлема. Для этого немцу понадобилось 4 финала. Представляете, он не за нас, как я понимаю, выступает, но все-таки можно порадоваться.
2: Он, получается, наш слоняра еще?
1: Непонятно.
2: Ну, такой мамонтенок, короче.
1: По СМИ нет.
2: Все ищет.
1: Но мы-то знаем, где базу получал.
2: Правильно? Ну, еще бы, это наш
1: школ. Молодец. Так, еще из горячего, что у меня есть прямо сейчас, это в Бразилии разоблачили 37-летнюю женщину, она больше года выдавала себя за 14-летнюю девочку, чтобы жить в приемной семье. Представляешь, насколько... Вот это вот, значит, не мем, мне 30, а выгляжу я на 17, да, как вирусится в сети.
2: Я думал, только в кино такое бывает.
1: Для правдоподобности она имитировала детское поведение. Фильм такой даже был, по-моему, да?
2: Да, про девочку, которая... про женщину, которая имитировала, что она...
1: Про женщину, которая имитировала другой фильм. Говорила высоким голосом.
2: Это жизнь.
1: Рассказывала о тяжелых заболеваниях и просила не отправлять ее в школу. Вот что она делала. Обман раскрылся после того, как приемные родители обратились в полицию. А следствие выяснило, что женщина уже использовала похожую схему в разных регионах страны. Ну, это один в один, как фильм. Она, видимо, посмотрела его.
2: А почему они обратились в полицию? Она абьюзила отца, получается, нового.
1: Я не знаю.
2: Подворовывала.
1: Ну, 37 и за 14-летнюю девочку себя выдавать. Ну, там насколько нужно было сохраниться в криокамере? Или...
2: А она не говорила, что у нее какое-то заболевание, которое ее старит? Нет, ничего такого не говорила.
1: Это в фильме было, а в жизни так не было. Как-то она, в общем, обошла
2: взрослое население. Давайте так, если она смогла сохранить себя, что она похожа прямо вот на девчоночку вот такую, то за это респект, за обман а-та-та. И напиши нам.
1: А есть еще одна горячая новость. В России предложили отказаться от термина «старородящая», Стас.
2: Все, больше ты мне так говоришь.
1: Больше не смей так говорить на
2: женщин. Я так никогда не говорил.
1: Общественники считают, что женщин, ставших матерями после 35 лет, а это у нас считается старородящая, стоит называть более позитивно. Например, осознанно родящая.
2: Вот.
1: Родящая с опытом, опять же.
2: Молодец.
1: Мудро родящая. Интересно звучит.
2: Красотка.
1: Зрело родящая. Но это как будто бы надо еще подумать. Пожить успевшая. Вот.
2: Да. Спасибо, что с нами тусила.
1: Говорят, демография после таких инициатив сначала удивилась, а потом резко пошла вверх. Где-то, по-моему, даже уже попробовали этот опыт.
2: Ну, мне кажется, это хорошо, когда женщина осознанно такая, я вот буду рожать, ну, в семье, и все отлично.
1: То есть ты выбираешь все-таки осознанно родящий?
2: Я, конечно, да.
1: А я за мудро родящую.
2: За мудро родящую.
1: Вейкаперы.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня будет малооблачно и также плюс 24 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карт, оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Можно сказать, что тоже малооблачно. Ну и постоишь немножко на Авроре. Южный мост от Южного шоссе до Заводского. На Заводском от Кабельной до 22-го подъезда. Также сбавишь оборот на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Потеряешь ровно 5 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант для тебя – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеер, в разделе «Регионы» выбираешь Самарская область и будешь в нашей компании. Будь всегда в курсе, что происходит в городе. Конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. У нас их очень много. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд, реклама. Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. И вот все-таки лето к нам приближается. Сегодня уже плюс 25 синоптики обещают. Завтра вроде бы как бы так же будет за окном. И это прекрасно, да? Но вот тут же сразу, конечно же, мы вспоминаем про то, что летом обязательно нужно все-таки не так много там находиться на солнце, соблюдать питьевой режим, который, кстати, вообще регулярно там советуют соблюдать. Вот я вообще с этим не могу никак справиться, там 2 литра воды выпить, вот как это все контролировать? Мне кажется, вот игрушка H2Oшники на рекорде, она специально для этого и создана, потому что мы разыгрываем брендированную, да, специальную, эксклюзивную воду рекорда, бутылочки, 0,5-очка вот такая отправляется кому, да, их несколько штучек можно забрать, и вот этой 0,5-кой брендированной всегда можно отмерять, сколько водички ты выпил, поэтому уже в этом часе ты можешь, кстати, восполнить запас воды, прекрасно. Классно, да и такой отличный брендированный, уже в игрушке H2Oшники. Ну и, конечно же, мы продолжаем создавать летнее настроение нашими классными треками. Их у нас очень много. В этом часе, кстати, расскажу, какие прозвучат. Послушаем с тобой в этом часе работу от Робин Шульц, Эмберс. Также будет Airbooks, Graceland. Классная работа от Иман Бек, Софи Рейс, Not You. Послушаем с тобой Морган Ситри и Карла Монро, Beat is Jumping. Как ты понял, этот час будет таким же бодрым, как и предыдущие. Ну а начнет эти 60 танцевальных минут Оффенбах с темой Miles Away. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь сам, забираешь весь приз, все бутылочки с водой, которые на кону, или же делишься частью со следующим участником. Если поделишься, кстати, мы можем и еще тебе позвонить, когда накопится уже больше воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы принять участие, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, не забудь указать номер телефона, мы же будем звонить. Ну и, конечно же, достаточно написать всего лишь один раз, потому что заявка действительно на время всего розыгрыша. Уже через несколько минут мы сыграем, поэтому не пропусти возможность стать H2Ошником рекорда.
2: Рекорд реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
5: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все у нас происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним им в прямом эфире. Ну, а ты, собственно говоря, если дозвонились до тебя, сам решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. И, между прочим, вот твоя щедрость увеличит шансы на повторный звонок, когда накопится уже много воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну, а для того, чтобы мы позвонили именно тебе, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И здесь неважно, куда ты напишешь, либо в ВК, либо в телегу. Главное, укажи номер, потому что мы будем выбирать, звонить. И все подробности можешь посмотреть о накопленных литрах в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара» и становиться H2Ошником рекорда. Сейчас на кону 6 бутылочек, и мы будем звонить участнику по имени Евгений, 6440, последние цифры мобильного телефона его. Так. Ага. Так, пошел набор, и, соответственно, сейчас узнаем, поделится Женя бутылочками воды со следующим участником, или же все заберет себе. Может, он готовится к лету, может, у него семья большая, может, он просто любит воду пить. Так, что-то я не слышу ни одного гудка. Попробую еще раз набрать. Ну что-то вообще никак не идет у меня сигнал к Евгению. Никак не хочет отправляться. 6 бутылок на кону и... Пробуем еще разок. Ну что, возможно, просто следующему участнику так вот легко и просто отправятся бутылочки. Ну, не знаю, посмотрим. Мы в любом случае несколько раз в день мы все это делаем специально для тебя, готовимся к лету. Ну что, нет гудков, к сожалению, что я могу сказать. Эти бутылочки переходят на следующий розыгрыш, а когда он будет, можешь посмотреть в наших каналах в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: Компания Starway хочет взыскать хоккейного клуба «Лада» 157 миллионов рублей. О разбирательствах автозаводцев с организацией сообщает телеграм-канал «Болельщики хоккейного клуба «Лада». Известно, что предприятие занимается деятельностью туристических агентств и туроператоров. Бронированием, с чем связан иск, не раскрывается. Вячеслав Федорищев принял участие в благотворительной ярмарке «День белого цветка» и сделал пожертвование. Все собранные средства пойдут на адресную поддержку семи участников СВО, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция стала частью мероприятий по присоединению Самарской области к федеральному историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут» и прошла в 40 городах и 32 регионах России. В Самарской области 5 и 7 июня задержаны 52 пьяных водителя. Ответственность понесли 270 водителей за тонировку, 43 за неправильную перевозку детей, 117 за непристегнутые ремни. Выявлено 26 нарушений у пешеходов и 22 у водителей. В Самаре продолжается голосование за общественное пространство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. До завершения приема голосов осталось всего 5 дней. Накануне преображения парков и скверов, появление новых зеленых зон, современных игровых площадок и прогулочных дорожек. Повлиять на облик родного города можно на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Также отдать голос можно через волонтеров в отделении МФЦ, торговых центрах и офисах социального фонда. Адреса всех пунктов на сайте администрации Самары. Еще больше новостей смотри в наших интерактивных информационных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд.

0: пробки.
1: В Самаре уже плюс 25 градусов. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 22. Ну, посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь тоже, кстати, прекрасно. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Тормознешь на Революционной от Печорской до Московского шоссе. Постоишь на Полевой от Малогвардейской до Арцебушевской. Минут 5 потеряешь сейчас на Скалово от Лесной до Новосадовой. Ну и Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой тормозит даже менее 5 минут. Сейчас ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я хочу тебе напомнить про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное, жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все это для тебя, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинство» проект декларации на сайте наш.ком.рф.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон

0: Record. Radio.
1: Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие два часа, так точно, и про домашних животных поговорим. Частые обнимашки с кошкой, конкретно вот с котами и кошками, доведут ее до хронической депрессии. Представляете, это предупреждают не кто бы то ни было, а ветеринары. Кошки ценят свое личное пространство, оказывается, и постоянные тискания и нарушения границ держат питомца в напряжении, а стресс может провоцировать развитие различных болезней. Вот настолько вы можете затискать своего пушистика. Если кошка захочет, как утверждают ветеринары, чтобы ее погладили, она сама к вам придет, говорит человек, исполняя свою прямую обязанность. Я просто существую, чтобы у меня не было депрессии и так далее, и всего подобного. Ну, знаете, в данной новости, наверное, собаки выигрывают больше. Их можно тискать бесконечно, они еще и рады, хвостом тебе повиляют. А кошки какие-то слишком проблемными становятся. Но это лично как по мне. Про ваших домашних животных напишите в чате мобильного приложения Рекорда, кто дома у вас имеется, а я пока о треках в этом часе расскажу. Эвелон Рокстон, Вертиго. Майк Постнер, Round Back to Ibiza, Рекорд ремейк. Loud Luxury в этом часе, Live You for Life. The Chemical Brothers Gold Track Record Mix.

0: приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: С 12 июня в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» курорт. На Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля. Моноплей. Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Зеленского с Мадьяром сорвалась, сообщили венгерские СМИ. Она должна была состояться сегодня вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит. Суд обязал Marketplace вернуть женщине 139 тысяч рублей после того, как ее дочь случайно оформила заказ на 102 товара. Отказ компании отменить покупку признали незаконным, а помимо возврата денег суд взыскал компенсацию морального вреда, штраф и сопутствующие расходы. Психологи советуют родителям поддерживать выпускников после ЕГЭ независимо от результата. После успешной сдачи важно помочь ребенку отдохнуть и переключиться на новые цели, а при низких баллах дать время пережить эмоции, избегая критики, давления и поиска виноватых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и плюс 22 градуса. На дорогах пока без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь немного на Авроры. Сейчас от Южного шоссе до Промышленности. Около 10 минут будешь ехать на Заводском шоссе от Кабельной до 2 Старого Портсъезда. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской 5-минутка. Как и на Нововокзальной от Московского шоссе до улицы Новосадовая. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. Ну и по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем еще раз тебе позвонить, когда накопится уже много воды. Твоя щедрость увеличивает шансы на то, чтобы забрать достаточно хороший куш. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Указывай номер обязательно, потому что мы будем звонить. Ну а все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, в ближайший час, чтобы рассказать о треках, которые мы услышим, ну и новости интересные. Помним, что там GTA 6 у нас планируется в ноябре, пацаны, ничего не планируем на ноябрь, декабрь, девчонки, просто, пожалуйста, не трогайте нас этот период, у нас очень важное событие, зовется оно GTA 6, стоит отметить это у себя в календаре. Но что выяснили в последнее время, оказывается, у GTA будет конкурент, то есть в этот месяц, как обычно, в ноябре, декабре, остальные студии не планируют выпускать что-то крупного, кроме одной игры. Игра про Барби, представляете? То есть это единственный конкурент на данном этапе для GTA 6. Всех это удивило, конечно, но и не та целевая аудитория. Давайте согласимся, две абсолютно разные будут играть в эту игру. Пока будут заняты мамы и папы, вот, пожалуйста, девочкам будет во что поиграть. Про пацанов нужно, что же, какую-нибудь игрушку там, не знаю, Hot Wheels какую-нибудь на тачках погонять. Ну, в общем, нужно что-то делать еще, выпустить в ноябре, чтобы не отвлекало молодое поколение от прохождения новой GTA-шки. Во что играете? Напишите в чат мобильного приложения Рекорд, какие компьютерные игры любите сейчас, что проходите, интересно будет почитать. А пока расскажу о треках в этом часе. KDDK, Cricket Love. Мартин Гаррикс в этом часе. Медуза, конечно, Don't Wanna Go Home услышим. Эвен с треком Hello. А начнем с Биберикша и трека New Religion в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance. Лето.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Между строк с Эрнестом Станиславом.
6: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
7: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
6: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламы.

0: Новости.
1: Посещение делегации США Петербургского международного экономического форума – это хорошо, но не стоит преувеличивать его значение, заявил Дмитрий Песков. Ранее советник президента Кобяков сообщил, что два диалога прошло в формате Россия-США в рамках ПМФ. И американские деловые круги после паузы в 10 лет снова ищут взаимопонимание. Мерц установил новый антирекорд популярности. Его работы довольны лишь 15% немцев. Это самый низкий показатель за время его пребывания в должности. Одновременно падает поддержка правящей коалиции, тогда как рейтинг «Альтернатива для Германии» вырос до 29%. Министерство науки и высшего образования России сообщило о разработке новых методов лечения опухолей мозга. Ученые создают технологии, которые повышают эффективность лучевой терапии и позволяют перепрограммировать опухолевые клетки, превращая их в безопасные и неспособные к делению. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все бесплатно.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
18: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лето.

0: пробки.
1: Мне кажется, мы даже соскучились уже по этому теплу. В Самаре сейчас плюс 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и плюс 22. На дорогах тоже прекрасно. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Авроре от Южного шоссе до Промышленности. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Также тормозит Революционная. Чуть встанешь на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и на Авроре от Венка до Маристреза сейчас 5-минутка. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важно, актуально, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все для тебя. Радио Рекорд Самара. Возрастное ограничение 12+.
0: Рекорд-реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
7: Не знаю. На море или к родственникам?
8: Сережа, осторожно, поезд!
9: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй. Сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с началом новой рабочей недели, поэтому давайте обсуждать, конечно, работу. Сообщение «Доброе утро» в рабочем чате может говорить о выгорании. Оказалось, что риск выгорания выше именно у тех работников, которые несколько раз в неделю отправляют приветствие в чат. Привет, как дела, доброе утро и так далее. Такой коллега опасен, а начальник и подавно. Вот так, поэтому, друзья, вот это вот мнимая благость, мнимый позитив еще хуже, как выяснилось. Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, по каким параметрам, маркерам вы понимаете, что сейчас будет вообще не сладко, сейчас вызовут на ковер и так далее. Со стороны вашего начальства, допустим. Знаете, я это понимаю по фразам из серии «Кристин, зайди, пожалуйста», или «Кристин, надо поговорить», либо «Что это было?» Друзья, пишите, что у вас, все почитаю непременно. Пнау в этом часе и твой красавчик. А еще «By India» «Шаде». Конечно, Yearbooks, Graceland.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш почистил.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand». Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
5: 16+.
6: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
7: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
8: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники начали использовать новую схему с фальшивыми видеоконференциями. Жертве сообщают о якобы подозрительном переводе денег и под видом проверки или расследования убеждают передать все деньги для сохранности, после чего похищают их. Развитие искусственного интеллекта требует пересмотра подходов к домашним заданиям в школах и вузах, считает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ведомство предлагает адаптировать задания таким образом, чтобы их нельзя было полностью выполнить с помощью нейросетей. Российским сценаристам придется научиться шутить по-китайски, а китайским по-русски, заявила министр культуры Ольга Любимова, анонсируя планы создания совместной комедии. По ее словам, Россия и Китай намерены снять целый ряд совместных фильмов, в том числе исторических. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилен Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сегодня погода нас прям балует. Сейчас 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 23. На дорогах тоже без изменений. Сейчас 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Заводском от Профильной до 22 подъезда. Тормознешь на Полевой от Малогвардейской до Арцебушевской. Революционный от Печерской до Московского шоссе традиционные 5 минут. Как и на Новый вокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь сам забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Кстати, твоя щедрость может тебе позволить выиграть еще больше воды, ведь мы можем позвонить тебе, когда накопится уже достаточно внушительный куш. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы принять участие, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Номер телефона укажи обязательно, неважно, куда ты нам напишешь. И написать достаточно всего лишь один раз, ведь твоя заявка действительно на время всего розыгрыша. Ну а подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси» «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный службы.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. 90% мужчин не умеют заниматься сексом. Это не моя точка зрения, не спешите на меня накидываться, как коршуны, пожалуйста. Об этом и многом другом пишут авторитетно у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Да, вот такой вот портал в ад открылся у нас. Друзья, обязательно заходите к нам и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Можете поучаствовать в обсуждениях, потому что все ругаются просто невероятно. Новость неоднозначная, понимаю, она не подтверждена никакими социальными опросами и так далее. Просто вброс. Обязательно почитайте и поучаствуйте, это очень важно. Эвелин Роксин в этом часе. Вертиго вы слышим. А еще впереди Иман Бек, Not You. Алла Казиба тоже в этом часе. Dive into the ocean. Еще Sound of Legend

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, ну мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так она, кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил. Она сказала, что ей это не нравится. Я объяснил ей почему. Но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Dance Lето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД сообщили о новом вредоносном ПО «Драма Ред», которое крадет данные с устройств на Android. Оно распространяется через мессенджеры, СМС и почту под видом доступа к некоторым сервисам вроде музыки или нейросетей. А после установки загружает вредоносный компонент через фальшивое обновление. Общественная палата России предложила ввести отцовский капитал для многодетных семей. Инициатива предусматривает выплату 2 миллионов рублей при рождении третьего ребенка в одном браке и направлена на поддержку семей и улучшение их жилищных условий. Россия в этом году планирует продвигать отмену визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Инициатива обсуждается в рамках расширения международного экономического и туристического сотрудничества и направлена на упрощение поездок граждан между странами и развитие деловых контактов. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. «Рекорд». Погода. Пробки.
1: По-прежнему плюс 27 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и плюс 23 градуса. На дорогах тоже без изменений. 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь сейчас на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. Минут 10 столько же постоишь на заводском от Кирова до Земица. Тормозит Нововокзальная от Московского шоссе до Новосадовой и Полевая от Мосгвардейской до Артебушевской. Ожидайте, что пробки в ближайший час продолжат расти. Совсем скоро увидим отметку в 6 баллов. Ну а пока я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВК в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», выбери Самарской области, будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, как-то любвеобильная тема сегодня пошла. Хорошо, опять новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Подарки любовнице можно отсудить при разводе. Ого, знали об этом? Я вот впервые прочитала, сейчас вам рассказываю. Юристы объясняют, что если муж покупал подарки на общие семейные деньги, жена может потребовать компенсацию или оспорить такую сделку через суд. Ну, допустим, раз и вот неверный муженек подарил машину, тачку любовнице, а жена, конечно, была против, и все это было в браке, это получается, что это их совместно нажитое имущество. Любовницы вручили, соответственно, можно отсудить. Ну, имейте в виду, конечно, никому не рекомендую в такие ситуации попадать, но мало ли, жизнь такая, бывает всякая. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд, и, девочки, пишите, что вам парни дарили, вот самое дорогое. Парни, вы тоже рассказывайте, что дарили своим избранницам, любимым Хьюго в этом часе, и moving to the sun.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос!
2: А вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее назвать нельзя? Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, привинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов, понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет? Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти-то...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
8: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
9: Новая Самара.
10: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
16: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
18: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция Таиланда задержала гражданку России на острове Пхукет по подозрению в работе нелицензированной косметологической клиники. В ходе обыска у нее изъяли медицинское оборудование и препараты на сумму более 18 тысяч долларов, включая инъекционные средства и лекарства, часть которых запрещена к использованию в королевстве. В Аккорд рассказали о наиболее подделываемых категориях товаров в России. Среди них есть автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, ноутбуки, смартфоны и другая электроника, сообщил председатель ассоциации Станислав Богданов. Депутаты предложили ввести в российских школах факультатив по деловому и личному этикету. Инициатива также предусматривает участие родителей в занятиях и размещение в школах наглядных материалов с правилами поведения и этикета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 22 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пожарче стало, 6 баллов сейчас. По данным сервиса Яндекс Карты, движение затруднено. И постоишь сейчас на Заводском от профильной до 22 партизда минут 15. На Советской армии от Новосадовой до Старзагора. Также сбавишь обороты на Волжском проспекте от Студенческого переулка до Полевой. Стоит Кирова от Заводского шоссе до Победы. Ну, правда, сейчас здесь 10 минут всего лишь. Ну и на Ракитовском шоссе от магистрали до Олимпийской тоже около 10 минут сейчас проведешь. 10 минут предостаточно. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное, конечно же, из жизни города, страны и всего мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
6: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
7: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
10: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Дэнс лето
15: на рекорде.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Хотя у всех сегодня началась официально рабочая неделя, у меня лично она началась вчера, потому что по воскресеньям у нас в Рекорде выходит единственное радиошоу, в котором играет только русскоязычная музыка. Это радиошоу называется «Русский час», и вчера у нас был первый маленький юбилей. Мы выпустили 10-й выпуск этого радиошоу. Если мало ли пропустили, обязательно заходите в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», либо в группу Рекорда ВКонтакте vk.com/рекорд. Там у нас в аудиозаписях есть специальный плейлист, который так и называется «Русский час». Послушайте вчерашний выпуск, и вы точно убедитесь в том, что в русской электронно-танцевальной музыке происходит много всего интересного. Как, кстати, и в мировой в целом. А в этом мы с вами будем уже убеждаться в ближайшие 60 минут. Вот что мы послушаем. Леони и Кайф.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара» есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
11: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
12: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки.
13: Хедлайнеры фестиваля: Monoplay, Cat Munk и Mike Spirit. 4 июля. Magnetic Way Park, Самара.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
17: Сереж, а мы куда в этом году в отпуск поедем?
18: Не знаю. На море или к родственникам?
17: Сережа, осторожно, поезд!
19: Водитель, остановись до переезда. Не рискуй. Сохрани жизнь себе и своим близким. Дай всем планам сбыться.
20: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
21: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
22: Дэнс-лето.
21: На рекорде.
23: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
22: Дэнс-лето.
21: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума рассмотрит пакет мер антифрод 2.0 по борьбе с интернет-мошенничеством сразу во втором чтении. Из законопроекта исключили ряд ранее предложенных норм, включая обязательную регистрацию на значимых сервисах через российскую электронную почту и подтверждение действий пользователей через мессенджер вместо СМС. Детский бюджет в России с 2016 года увеличился более чем на 3 триллиона рублей и достиг 3 триллионов 900 миллиардов рублей, сообщили в Минфине. Речь идет об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семей с детьми, включая различные меры социальной помощи и выплаты. В Минтрансе предложили освободить водителей от платы за уличную парковку, если оплатить ее не удалось по независящим от водителя причинам. Также предусматривается возможность внести оплату в течение суток с начала парковочной сессии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В «Ленте».
19: Акведы.
20: Выбраны.
21: Документы для регистрации ИП.
20: Готовы.
22: Фантастика.
20: Счет, бухгалтерия.
23: Подключены. Поехали.
24: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О, банк. Точка.
25: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
26: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
27: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос!
2: Вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее его назвать нельзя? Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, привинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов, понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет? Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
3: Ну да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями. И да, плюс 17. На завтра синоптики обещают нам также облачную с прояснениями погоду. И да, плюс 26. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока, ну, пока сложновато. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Постоишь на Советской Армии от Карла Маркса до Новосадовой. Минут 25. Минут 20 потеряешь на Новосадовой от Степенко до Масленникова. На Московском шоссе постоишь от Николая Панова до Потапова. Около 13-15 минут столько же проведешь на Соколово от Лесной до Новосадовой. Ну и на Коммунистической от Маяковского до Дачной сейчас 10-минутка. Ожидайте, что пробки в ближайший час начнут все-таки снижаться. Совсем скоро придут к значениям в 4 балла. Ну а я тебе напомню, что каждый будний день ты должен начинать в компании Рекорда. Ведь там много всего интересного. Рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», а также полезная, важная, интересная информация и много всего интересного. Поэтому запоминай, по будням с 7 до 11 мега-утро на Рекорде с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Реклама. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
9: Новая Самара.
10: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте «Наш.ком.рф».
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
14: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешный. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
16: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти, код города 848-2. Телефон 270-300.
17: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция страны, Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и вот понедельник пролетел как-то незаметно, уже вечер, уже на самом-то деле, наверняка ты где-то уже дома, может быть, где-то за городом, а может быть, просто решил прогуляться, но если ты делаешь в компании с Рекордом, то, конечно же, и вечер у тебя будет потрясный, потому что классное музло мы для тебя заготовили, ну и еще продолжаем розыгрыш воды, которая, между прочим, ну точно пригодится этим летом. Она не простая вода, а настоящая рекордная вода, такая брендированная и доступна не каждому, да, тот, кто становится H2O-шником Рекорда. Ну, короче, сыграем чуть попозже, пока расскажу, какая музыка будет создавать настроение этим вечером, а в этом часе мы с тобой услышим By India Mod Shade. Также будет Тевелон Рокстон, Вертига. Послушаем с тобой О'Нейл, Small Town Boy. В этом часе будет классная работа от Кейт ДДК и Алекс Альта, Cricket Love. Но откроет эти 60 танцевальных минут Sony Fadera and DOD с работой Think About Us. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, ну а ты решаешь забирать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же делиться частью со следующим участником. Если, кстати, поделишься, то можешь еще и увеличить свои шансы на то, что мы позвоним тебе, когда воды на кону будет много. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, ну а для участия нужно отправить фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, обязательно укажи номер телефона. Написать достаточно один раз, заявка действительно на время всего розыгрыша. Ну и все подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Кстати, через несколько минут уже сыграем, поэтому не упусти возможность стать H2Ошником рекорда. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на тех, снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, группа кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
9: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
10: Турецкие выходные возвращаются.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Стой, иначе выстрелю.
10: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
10: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
10: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все вообще происходит. По будням несколько раз в день мы убираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а уже ты решаешь сам забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. И, между прочим, твоя щедрость повышает шансы на повторный звонок, когда накопится уже много воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Да, такое тоже бывает. Ну а для части отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И все подробности смотри на накопленных литрах в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда. Сейчас мы будем звонить участнику по имени Максим, 3565, последние цифры мобильника. И узнаем сейчас, поделится ли Максим на кону, между прочим, 6 бутылочек. Вот все ли он заберет? Сильна ли у него жажда? Жажда победы или жажда просто вот попить, да, нужно, может быть. Не знаю, пока... Так. Алло, Макс, привет.
2: Привет.
1: Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Прекрасно, всем привет.
1: Супер. Где мы тебя застали? Уже дома, на работе?
2: Да, вот приехал уже, все отдыхаем.
1: Супер, отлично. Смотри, значит, какая история. На кону сейчас 6 бутылочек, и у тебя есть 2 варианта. Либо ты забираешь все, либо же 3 забираешь себе, а 3 оставляешь для следующего розыгрыша. Вот здесь момент истины. Сильно ли ты хочешь пить? Но я тебе напомню, что твоя щедрость повышает шансы на то, что мы можем позвонить, когда воды будет больше на кону.
2: Ну, отлично, мы не гордые.
1: И я так понимаю, что ты поделишься.
2: Пополам.
1: Ну, все отлично. Я тебе тут даже аплодисментов сейчас отправлю из студии. Вот видишь, нас сколько здесь собралось. Слушай, ну красавчик, скажи, как ты вообще готовился к лету? Как ты лето планируешь провести?
2: Да ничего, потихоньку, главное, чтобы с погодой повезло. Водичка уже есть.
1: Ну, это самое главное, конечно. Ну что ж, я тебя поздравляю. 3 бутылочки, между прочим, эксклюзивной рекордной воды достается тебе от бренда «Кристальная». Ну и желаю тебе отличного вечера. Жди звонка в следующий раз, когда на кону будет уже серьезный куш. Все, пока-пока. Если хочешь также побеждать, залетай в наши каналы, в телегу и Макс. Всегда мы пишем, во что, когда и где играем, поэтому не пропускай. Вот, кстати, классная возможность стать H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Сегодня в Самаре начнут ремонт Московского шоссе. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят почти 8 километров дороги от Мичурина до проспекта Кирова. Работы ведутся ночью с 9 до 7 утра. Обустройство люков, замена плит, ливневых систем, укладка асфальта. Ну а завершение работ запланировано на 1 сентября. Молодежный форум «Иволга» в этом году проводиться не будет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев после общения с представителями молодежных организаций. Решение принято по соображениям безопасности. Новым главным тренером «Акрона» стал серб Серджан Благоевич. Он перешел в тольяттинский клуб из «Партизана», также работал в Венгрии и Казахстане. А в сезоне 21-22 помог Астане взять золото национального первенства. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-21-30.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.

0: В Самаре сейчас плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам также облачную погоду и до плюс 26 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь становится тоже свободней. Сейчас загрузка сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Советской армии от Московского шоссе до Новосадовой. Новосадовая тормозит от Челюскинцев до Ирашевского. Сложности на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и на линии от Челюскинцев до Новосадовой ехать сейчас около 5 минут. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать, кстати, не только дома, но даже на работе за городом. И если вдруг ты в Самаре, то, конечно же, сделай это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один классный вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», выбери Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе. Конечно же, участвуй в наших играх. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

«Рекорд Пати». В 11 вечером он же, Тим Вокс, проведет для вас шоу «Рекорд Релиз», в котором мы играем самые новые треки из мира электронной танцевальной музыки. Ну а в полночь в эфире будет наш легендарный DJ Фил с радиошоу «Трансмиссия». Оно будет идти 2 часа, а следом за ним DJ Кефир, тоже наш резидент, раздаст классную хаос-музыку с приятным летним вайбом. Следите за эфиром обязательно. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в эти ближайшие 60 минут. Это будут DJ Smash, Bambi, Record Mix. Fisher & Tones & Die, Favor, Record Mix.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
5: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
5: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
7: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успеха. Успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Dance Leta.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Зеленского с Мадьяром сорвалась, сообщили венгерские СМИ. Она должна была состояться сегодня вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит. Суд обязал Marketplace вернуть женщине 139 тысяч рублей после того, как ее дочь случайно оформила заказ на 102 товара. Отказ компании отменить покупку признали незаконным, а помимо возврата денег суд взыскал компенсацию морального вреда, штраф и сопутствующие расходы. Психологи советуют родителям поддерживать выпускников после ЕГЭ независимо от результата. После успешной сдачи важно помочь ребенку отдохнуть и переключиться на новые цели, а при низких баллах дать время пережить эмоции, избегая критики, давления и поиска виноватых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос, пухосос.
2: А вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это да. Наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, привинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере нет? Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти-то...
3: Ну да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: В Самаре плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам также облачную погоду и до плюс 26 градусов. И я напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решай забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, то, кстати, увеличишь свои шансы на то, что мы позвоним тебе, когда накопится еще больше воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи свой номер телефона. Ну и написать достаточно всего лишь один раз. Заявка действительно на время всего розыгрыша. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет. Не упусти возможность стать аж двоушником рекорда.
6: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
7: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя. Мы будем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Говорят, что человеком движут 7 основных мотиваций. Мотивация достижения, компетентности, принадлежности, власти, страха, альтруистическая мотивация, мотивация любопытства. И новости в этом смысле штука абсолютно идеальная. Они отвечают сразу всем 7 мотивам. Кому-то они дают иллюзию компетентности, кого-то мотивируют бороться за власть, кто-то использует их для достижения своих амбициозных целей, кому-то дает чувство принадлежности, что типа знаю новости, как и другие продвинутые люди. Но и, конечно, они, как ничто другое, спекулируют на мотиве любопытства и страха. И вот эта идеальная штука прямо сейчас, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Подарки любовницы можно отсудить при разводе, напоминают юристы. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд. Например, автомобиль, подаренный любовнице, могут признать совместно нажитым имуществом, если будет доказано, что он был приобретен в браке без согласия супруги.
2: Без согласия супруг? А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия купить любовнице автомобиль?
4: Я не думаю, что, конечно, нет. Ну, был же там, Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит там? Что это какая? Ну что за фуфлыжница такая, да?
2: Конечно.
4: Маромойка какая-то. Давай
2: конечно.
4: Шубу ей какую-то.
2: Разумеется, ну что, она зверь, что ли, чтобы не давать согласия? Что у нас жены такие зверюги, что они не дают согласия купить любовнице Феррари? Ну, хорошо, ну ладно. Ну, даже, допустим, знаете, если настроение там плохое, вот эти самые дни, да, и говорит там, нет, не надо ей пока автомобиль. Ну, послушайте, ну, в конце концов, ну, а если хорошо ее попросить? Если попросить жену по-хорошему, там, типа, там, Ленусик, ну, ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя. Вот если по-хорошему так погладить,
4: ну, неужели... А мы кредит возьмем, нормально перетопчемся, что-то, не в деньгах счастье же, да?
2: Конечно, ну, что, сердце не дрогнет, если так вот по-хорошему. Что значит без согласия супруги? А скажите мне, Крем, я просто, может быть, не знаю, а был в истории человечества хоть один зафиксированный случай, когда жена давала согласие, чтобы муж купил что-то любовнице?
4: Ну, яду только разве что.
2: Ну, да, ну, да, да.
4: Античность знает мифы эти.
2: Это да. А и вот кроме яда, и даже бог с ним, не автомобиль, ну, не знаю, ну, хоть чипсы в магните. Такое бывает, что да, конечно, купи, почему нет? А как это? Что это за? О какой ситуации идет речь?
4: Ну, какой-то странной, непонятной нам ситуации. Ну, как бы юриспруденция на той юриспруденции, чтобы учитывать все, как бы, варианты. Любые, самые даже самые невероятные варики какие-то. Ну, вдруг такая вот. Вот такая вот семейка такая, вот такая вот жена добренькая такая.
2: А, очень добрая такая семейка добрых свин, туда-сюда, да, туда, кредиту. Но, знаете, это потрясающая новость, потому что ведь как интересно жить. Да, каждый раз. Интересно, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, новость жуткая. Потому что, послушайте, значит, так это что? Это значит, что этот закон же против любовниц. И это означает, что у любовниц российских вообще отняли права.
4: Ну, может, это и к лучшему?
2: Не знаю.
4: Что-то они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, с одной стороны, да, но вы встанете на место любовницы. Можете, кстати, на секундочку?
4: Нет, я не могу.
2: Вот, а вы на секундочку хотя бы... Да,
4: любовниц нужно держать таких в строгости, в ежовых,
2: да,
4: рукавицах.
2: Это легко рассуждать, когда ты не любовница. А вот вы представьте, вот вы любовница. И в чем тогда прикол быть любовницей? Зачем тогда все эти маникюры там по 30 тысяч, там педикюры по 10 часов? Зачем все эти интимные стрижки там по цене со среднюю пенсию? Зачем все эти ремонты груди силиконом? Знаете, там, как это называется, стеклодувы, да, когда они надувают силиконом? Как это называется?
4: Ну, силиконовсосы.
2: Да, это, извините, все, между прочим, денег стоит. А у них даже машину отожмут. Они что, зря старались? Мне считается, если будет доказано, что этот автомобиль был приобретен в браке без согласия супруги. А как это можно вообще доказать? Мне кажется, что это можно доказать только в одном случае, когда у тебя есть свидетель. То есть без свидетелей этого невозможно сделать. А свидетель в этом случае только один человек. Это, собственно, любовница. И это, она должна прийти в суд и сказать, да, это он, гад, купил мне без согласия жены авто.
4: Не-не-не, она должна, наоборот, в ее интересах говорить, что с согласия жены купил авто, с согласия. Все полюбовно, как бы, жена разрешила, поэтому это мое авто. Что, нас будут рубить сук, на котором сидит, что ли?
2: Ну, да, нет, ну или она должна сказать, да, что да, без согласия, забирайте. Он, кстати, слышите, кто-то кричит, забирайте автомобиль, он мне не нужен. Это точно любовница. У нас вопрос. Смотрите, как интересно и как в какое сложное, но интересное время мы живем. Но при этом давайте вот будем откровенны друг с другом. И я с вами, и вы со мной, и мы с вами, дорогие наши радиослушатели, и вы с нами. Но давайте признаемся, как бы это ни было сложно, что любовница — это зло. Больше того, от них все беды. Да, от любовниц. Потому что там они рушат семьи, да, они ввергают в долги, они разоряют. Да, так сказать, из-за них коррупция, воровство. На самом деле, из-за чего люди воруют и совершают преступления? Ради любовниц.
4: Ну, некоторые ради жены, как бы, знаете, такие однолюбы, ну, такие, в есть, браке, да, честны максимально.
2: Да, согласен.
4: Был один такой губернатор.
2: Но жена-то это хорошо, любовница, да, плохо. Так вот, отсюда вопрос. Вопрос очень серьезный, очень важный в наше время вопрос, пора его задать. Как бороться с любовницами? Что с ними делать, чтобы они исчезли? Черт,
4: да, побери. Тут важное очень уточнение. Любовницы, как бы, технически, бывают, как и зарплата. Бывают белые, то есть, ну, просто парень живет с девушкой, все знают о ней.
2: А бывают черные, я признаю.
4: А есть легальные.
2: У меня была черная любовь. А, ну, неважно.
4: Вот, как бы, а те, когда вот просто парень живет с девушкой, они молодые студенты, задорные, там, веселые, да, смешливые, там, что, все о них знают, родители их любят, как бы. Это не, мы не берем это в расчет. Берем именно такие вот нелегальные любовницы, такая, да, вот по-черному. У тебя есть жена, есть любовница, как с этим бороться? Может, какие-то случаи, ты участвовал в этой,
2: да,
4: ситуации?
2: Да, истории с любовницами. Был, нет, не сейчас. Сейчас же вы все, конечно, сейчас ни у кого нет любовниц, правильно? В России точно нет. Да, но когда-то, возможно, были, да, ошибки, да?
4: Эти лихие.
2: В лихие 90-е, да, конечно. Была, может, любовь. Расскажи поучительный случай. Была у меня, значит, любовница.
4: Или не у меня, или
2: да, там. Да, и у него. Прихожу я, значит, она, там это, вот.
4: Все на условиях анонимности.
2: Абсолютно. Обсудим в народных новостях. Крем-хруст.

0: По данным аналитиков, боты, ИИ-агенты и другие автоматизированные сервисы впервые обогнали людей по объему интернет-трафика. Сейчас на них приходится уже 57% всей активности в сети, тогда как живых пользователей 43%. Причем эксперты ожидали такого перелома лишь через несколько лет. Однако развитие искусственного интеллекта заметно ускорило этот процесс.
1: Чего? Мертвый интернет? То есть в интернете сейчас как на кладбище?
2: Мертвый интернет.
1: Ой. Ну, слушайте, знаете, у меня вопросики. Какое же это, простите, кладбище, когда покойники с тобой говорят, что-то комментируют, дают советы? Это, знаете, это какое-то кладбище после апокалипсиса, когда мертвые оживают.
2: Ну, это
1: знаете?
2: Тебя пугает, конечно.
1: А что, реально в интернете так страшно? Там же как, 57% мертвецов? Слушайте, я больше туда не ногой.
2: А я рискну. Я возьму там.
1: Вот. Потому что, да, нужно признать, что эти мертвецы, да, Кремов никого не смущает. Потому что, ведь, знаете, ничего страшного. У нас просто, знаете, у нас очень много некрофилов. Покойников не боятся, а любят. А некоторые, знаете, даже на них женятся. Помните, постоянно эти новости, там женился на искусственном интеллекте, там, на покойнике, то есть там женился. То есть это, ну, в общем-то, не проблема. Но я поэтому, знаете, просто думаю, что это неправильное название. Потому что какой же это мертвый интернет? Он может быть и мертвый, ну, не знаю, для пользователей. А вот для тех миллионов, кто его программирует, кто создает там ботов, кто генерит, собственно, искусственный интеллект, он, знаете, очень даже живой. Причем настолько живой, что все эти боты, как, все эти ИИ-агенты, они приносят ежедневно миллиарды там,
2: то есть
1: долларов.
2: Эти такие доктора Франкенштейны, которые оживают, как бы труп склеенный.
1: Да, конечно, поэтому надо называть не мертвым там интернетом, да, а некрофильским. Да, я даже сказал, нет, некрофильский, дурацкое тоже слово. Давайте его называть по-нашему. Интернет мертвых душ. Где одна половина, это Чичиковы, которые вот создают всех этих ботов, да, и, так сказать, на них наживаются. А другие — это Петрушка.
2: Какой Петрушка?
1: Ну, тот самый этот слуга Чичикова.
2: А, я думал, просто случайный какой-то Петрушка. Рандомный.
1: Ну, нет, знаете, они Чичиковы на мертвых душах называют...
2: Как это слово? Наживаются.
1: Хорошее слово, да.
2: Через жо.
1: Через что?
2: Через жо.
1: Все у вас через жо. А мы Петрушки. Кстати, Петрушка этот очень любил читать. Помните? Он еще любил... И мы любим почитать всяких ботов.
2: Ну, кстати, действительно, технически как бы корректнее называть как бы интернет не мертвый, а не живой. Потому что, смотрите, все мертвое, оно не живое, да? Ну, не все,
1: все
2: не живое,
1: живое мертвое.
2: То есть
1: да.
2: Камень, он же не живой, но не мертвый. Или там шляпа. Она не живая, но не мертвая. Поэтому не живой интернет.
1: Кстати, насчет шляпы. Вот это хорошее название. Что если действительно называть этот интернет шляпа?
2: Шляпанет.
1: Где 57% ботов. И шляпа, она, кстати, бывает иногда, кстати, очень даже живая.
2: Вот ну, это такая смотрите. Шляпа, это не шляпа, это метафора.
1: А шляпанет, мне кажется, это будущий интернет.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали. За пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: По словам Ксении Собчак, на Петербургском международном экономическом форуме ей не встретилось ни одной эскортницы. Журналистка рассказала, что специально присматривалась к участницам форума, однако девушек легкого поведения так и не обнаружила. В конце ролика с этой информацией Собчак сделала вид, что с досады прыгает в Неву.
2: А, так вот для чего нужна на экономическом форуме Ксения Собчак. Чтобы искать проституток. А знаете, а я вот все ломал голову, все думал, нахрена она там все время трется. Казалось бы, да, где Ксения Собчак, а где экономический форум? А она там, оказывается, полезным делом занята, ищет проституток. Только я не...
3: Да, ищу... хоть детектор...
2: Проституток, да, это очень важно. А как это выглядело вообще? То есть как она искала? Она, значит, что она сказала, что, значит, специально присматривалась к участницам форума.
3: А глаз-то наметанный. Опытная, она же на опыте. Она на этих всех форумах была с самого начала.
2: Экономическая чуйка, да, ее не пропьешь. Но что значит присматривалась? К чему конкретно она присматривалась? Не схватила ли девушка на форуме экономиста за пенис, что ли? Или не торчит ли у девушки из кармана кожаный вибратор? К чему конкретно? Что она...
3: Ну, как-то вообще к наряду там, то все. А может, подходила и спрашивала, там, она, вы эскортница? А та оказалась пресс-секретарем президента Танзании. Неожиданно. Конфуз такой вышел, дипломатический. А возможно...
2: Экономический форум – штука опасная, как по минному полю.
3: А возможно, эскортницы обманули Ксению Собчак, обвели ее вокруг пальца. Вот, возможно, значит, ходят Собчак по форуму. Да, там все с шампанским, с тусатом, там официанты, там музыка играет. А ходят, смотрят, нет, ну нету. А все эскортницы встали за ней гуськом, паровозиком и на цыпочках идут. Собчак резко оборачивается, а ей, оп, присели.
2: А в какой момент резко оборачивается, а там зеркало, и только Собчак. Нет, послушайте.
3: Они гримировались, там, бороды на эскортницах.
2: В любом случае, Собчак большой-большой минус. В хорошем смысле, да? Так проституток не ищут. Ну, что это за работа?
3: На живца их надо ловить.
2: Не, ну, это, конечно, это ерунда. Ну, что значит присматривалась? Ей просто, Собчак, нужно было просто конкретно подойти к какой-нибудь там тетеньке, в короткой юбочке, или кого она там заподозрила как проститутку, и прямо в лоб спросить за 20 тысяч баксов. Это, хотя у Собчак...
3: А наверное... там пресс-секретарь, дальше по схеме, да.
2: Да, поедешь со мной в номера. Да, конфуз, конечно, проститутка бы подумала, что ее приглашают, может быть, знаете, на какое-то сложное интервью с Минуэтом. Да, и Собчак. Но только так можно проверить. А все остальное это халтура. Да? И так мы на самом деле не узнали, были ли на экономическом форуме эскортницы. А ведь это, давайте признаемся, это самая важная информация с экономического форума.
3: Да всегда в новостях. Причем вполне себе официальные СМИ, не какие-то блогеры. Я раньше читал постоянно вот на городских, как бы там, городских СМИ, сколько стоят там, да, какие-то то все.
2: Конечно.
3: Там, какие-то, а сейчас... Какие к ним требования, какие они требования
2: предъявляют. А Собчак это не показать. Она в любом случае, она нас просто, она дезинформировала. Она сбила с толку, потому что она в любом случае исказила и ухудшила ситуацию. Я бы даже сказал больше. Она занизила экономические показатели. Смотрите, раз эскортниц на форуме нет, значит, с экономикой дела не важны. То есть, значит, даже на эскортницах экономят, да? Это, значит, не очень хорошо. То есть, представляете, раньше там тут эскортница, там эскортница, тут робот справа, слева эскортница. Кстати, роботов очень много сломалось там. А может быть, кстати, в этом году действительно сэкономили на эскортницах, но зато... Понимаете, а чем робот плох?
3: А знаете что? Возможно, как бы сменились приоритеты у участников экономического форума. Я тут читал, что резко подорожала еда на экономическом форуме. Резко.
2: Как в прошлом году. А в магазинах нет?
3: Не-не-не, там как-то... Ну, угощение. Может, они как бы решили похавать нормально, все вот участники? А этим блуд этот как бы куда?
2: Да, это уже не до этого. Сил уже на него
3: похавать.
2: Нет. Да, ну и в конце, что там Собчак сделала вид, что с досады прыгает в Неву. Сделала вид. Жаль, что сделала вид. Потому что за такую работу она... Я вот что скажу. За такую работу Ксения Собчак нашей Невы недостойна. За такую работу ее только в Окервиль.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Признанный в России иноагентом рэпер Моргенштерн официально принял иудаизм и сменил имя. По данным СМИ, музыкант прошел гиюр-процедуру обращения в иудаизм, а также религиозный суд. Теперь его полное имя – Исраэль Ягуда Моргенштерн. После завершения всех формальностей артист официально присоединился к еврейскому народу.
1: Исраэль Ягуда? Так его можно называть? Это же как бы не имя иноагента.
2: Ну, если будете говорить просто Израиль Ягуда, наверное, да, можно. А если вот Израиль Ягуда Моргенштерн, иноагент нужно добавлять, признанный агентом. А что значит официально присоединиться к еврейскому народу? Что за движуха такая? Как это официально? Присоединяйтесь, Израиль Ягуда, присоединяйтесь, да?
1: Ну да, до этого это так, баловство было все, а теперь все официально. Израиль Ягуда. Но, вы знаете, я просто вот немножко в смятении, вот понимаете, дело в том, что... Нет, конечно, Ягуда звучит хорошо, но дело в том, что Ягуда и Иуда — это, в общем-то, одно и то же имя.
2: А да? Он Ягуда!
1: Нет, это не имеет значения. Ягуда — это просто оригинальное еврейское, как бы, да, вот произношение. А Иуда — это такая библейская адаптация, да, греческая. Да? То есть это одно и то же имя. Ягуда и Иуда. И у меня вопрос. А вы не знаете, почему Моргенштерн назвал себя Иуда? Почему из тысячи древнееврейских имен он выбрал именно Иуду? Да, обычное там древнееврейское имя. Но, знаете, как говорят, коннотация, осадочек.
2: Ну, флёр
1: почему,
2: такой, да.
1: Почему?
2: Бэкграунд такой.
1: А почему Моргенштерн Иуда?
2: Ну, видимо, в подтверждение того, что он иноагент, я не знаю.
1: Не, ну хорошо, что не Искариот, да? Но, может быть, а он не перекрасился в рыжий цвет? Просто Иуду в средневековье там в живописи изображали рыжим.
2: Ну, там апокрифы такие.
1: Не, ну неважно, его так в живописи фактически так изображали, даже, так сказать, в... Да, даже уже и после изображали. Рыжий — это одно из главных изображений Иуды. Просто я не знаю, как он выглядит. Почему Иуда? Да, но...
2: Он в хорошем смысле Иуда. Он в иудейском смысле.
1: А вот в этом смысле, да?
2: В хорошем. Для них это
1: хорошо,
2: нормально.
1: Хорошо, тогда разберем Исраэль. А, Исраэль — отличное имя. Отличное. Но понимаете, какая штука? Дело в том, что Исраэль — это тоже одно из самых, в общем, популярных имен. И есть очень много... хороших, уважаемых людей. Там Израиль, там Бааль Шем Тов есть такой.
2: А что вы его уважаете?
1: Ну, а я его уважаю, да, объясняю. Я его уважаю за то, что он основатель хасидизма.
2: И а это хорошо?
1: Это хорошо. Ну, раз основатель. Так. Есть Израиль, там патриарх Иаков. А теперь я правильно понимаю, вот теперь у нас есть там Израиль-патриарх, а теперь у нас еще есть Израиль-Моргенштерн. То есть он как бы прибавил в компанию Израилев, да? То есть патриарх, Израиль и автор песни «Опять ждала меня Бухова до 7 утра», «Я рэпер, зай, мои слова не стоят ни...» угу. «Я подонок там, я изменщик, я газлайтер, я абьюзер», да? Вот теперь такие Израиль.
2: Ну, нет, не такие. Хочется верить, что после официального присоединения к еврейскому народу он пересмотрел свои как бы музыкальные вкусы и перестал такой,
1: да?
2: Такую фигню делать.
1: А теперь какие? Что теперь делать?
2: Израиль.
1: Да в любом случае, знаете, ну, грустная новость, потому что Израиль уже не те.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если после получаса нашей программы у вас остаются какие-то вопросики, какое-то чувство недосказанности, незакрытый гештальт, время его закрыть. Время написать сюда сообщение по любому поводу. Да вы, собственно говоря, так и делаете. Напоминать вам об этом не надо. Вы написали тут кучу всего. Кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Но тут у нас была новость, что нам юристы напомнили, что подарки любовнице можно отсудить при разводе. То есть можно отсудить жене, если на совместный бюджет он купил своей тайной любовнице. Что там, какие-то ценности какие-то, то их можно отсудить. Жена может их отсудить. Это очередной удар по институту любовниц, который мы решительно осуждаем. То есть, ну, нелегальных любовниц.
0: Не просто... Мы осуждаем удар или любовниц?
1: Любовниц.
0: Вот, это важно, важно. А удар по любовницам помните, мы поддерживаем.
1: Как в наше время было. Я еще не удивлюсь, что он посещает любовницу.
0: Да, правда, даже в эти времена... Ну, это никто уже не помнит. Не, хотя давайте скажем. На самом деле, это важный момент. В 68-м году, когда снимался тот фильм, который вы только что сейчас... цитату из которого вы только что сейчас произнесли, именно «Бриллиантовая рука», популярный советский фильм, в оригинале эта фраза, которую произносит героиня Мордюкова, да? Значит, я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу.
1: И там даже видно по артикуляции. Что любовница не накладывается.
0: И после чего, сказать, советская цензура это не пропустила и сказали, что надо переозвучить на любовницу. Вот сейчас мы совершенно с этим не согласны. Сейчас, если бы такой, наоборот.
1: Да, в синагогу. Да.
0: И вот сейчас...
1: А я бы посмотрел такой фильм, где, где Семен Семенович Горбунков посещает синагогу. Вот это нормальная же история.
0: Да, и потом, да и фраза, и я не удивлюсь, если ваш муж посещает синагогу, сейчас более актуально, да?
1: И вот как бы с ними борются, как бы, ну, с самим явлением, да, этим погубным явлением. Пагубным, вернее.
0: Я погубным лучше. Нет, смотрите, мы боремся с пагубным явлением по губам.
1: Вот все про это. Как с этим бороться? Может, были какие-то случаи у тебя, ты сталкивался, какие-то советы, твой жизненный опыт. Очень много написали нам. Вот человек по имени Семен Колбасер или Колбасер.
0: Погубный. Благородно. Да, да. Погубный или Колбасер? Да. Что пишет Семен?
1: Привет, Крем и Хруст. Любовниц не держу. Слишком много на них надо тратить денег. А вообще я как Милонов.
0: То есть, кстати,
1: как Милонов?
0: Ну, давайте подумаем, смотрите. Видимо, он имеет в виду в любом случае, что Милонов на любовниц денег не тратит.
1: Не забывай, конечно.
0: И, кстати, это действительно правильный подход. Ну, если уж у тебя есть любовница, то нафига на них тратить? Ну, что это за расточительство? У тебя, в конце концов, есть жена, и тратить не надо. Пришел это, и что?
1: Ну, а любовницы только этого и ждут, как бы, знаете.
0: Нет, так надо уметь. А Милонов может...
1: Алчные ладошки, знаете, у них такие, знаете, любовницы такие.
0: Ведь, смотрите, ведь мы часто видим такой сюжет, когда Милонов выводит из борделей каких-то нехороших людей, да?
1: Ну, женского пола, да.
0: И, кстати, не только женского.
1: Ну, мужского, да.
0: Вот.
1: А он там поймал кого-то одного, помните, в Москве?
0: Поймал. Вот! И это про то, что я говорю, любовниц нужно быстро поймать и отпускать.
1: И вот человек с легко запоминающимся ником Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас де ля Прада пишет... Унитаз своей любовнице купил надысь, сам установил. А когда ругались, орал: если бы не я, ты бы в парк через дорогу гадить бегала. Дрянь, кухарка.
0: А где у него жила любовница? В свинарнике? Почему там нет унитаза? Почему
1: она бегала в парк? Любовницы, они же такие.
0: Нет. А, я думаю, что нет, просто... Нет, то есть, смотрите, ситуация такая. Он ей установил унитаз, а если бы не установил, она бы бегала куда-то через
1: парк,
0: дорогу.
1: Например.
0: То есть просто... Где живет любовь? Нет,
1: с другой стороны... дорогу с парком. Я вот так же, как эта любовница. У меня через дорогу парк.
0: А унитаза у вас
1: да,
0: нет?
1: Да, нормально. Пока
0: а зачем тогда вам парк? Нет, просто это на самом деле, это, кстати, тоже хорошая штука. Хорошо иметь вот такую любовницу, которая живет в свинарнике. То есть это значит недорогая любовница, в принципе. Ну, то есть у нее нет унитаза.
1: Нужно унитаз устанавливать.
0: Нет, унитаз по нынешним временам это очень даже недешево. Да, это раньше там можно было себе позволить там я не знаю, Мазерати там покупать любовницам. Да, а сейчас унитаз это уже такое вложение серьезное в любовницу. У меня был знакомый, он говорил там расстался тоже с какой-то тетенькой. И говорит, слушай, говорит, я вот, конечно, я в нее столько там вложил, а что вложил? Ну вот сиськи, например. Вот, сиськи это давно вложение, а унитаз... А смотри, а если вложил...
1: Это более важное вложение.
0: Конечно.
1: Сисек можно прожить, а без унитаза вилы, край.
0: Конечно. А смотрите, а если вложил сиськи в нее, унитаз в нее вложил?
1: Сиськи в унитаз вложил. Ну, можно поиграть, побаловаться. Да. Так, ну вот наш постоянный эксперт и консультант по имени Лев. Даже не просто Лев, а Супер Лев пишет. По теме. На самом деле любовница – это же не совсем про секс или что-то еще. Это приключение. И когда мужчине становится скучновато, он вот начинает. Но я не говорю, когда идет откровенный обман семьи. Это плохо. Но если вот чего-то случайно где-то искра пролетела, и ты прям как... И ты прям... Ты, как именно ты, нравишься этой женщине, то почему бы и нет? Конечно, плохо это, но в деньгах семью не надо обманывать. Машину лучше сыну отдать. Сыну отдать.
0: Я еще вот приключение. Это какое? Если, это если у любовницы гонорея, какое приключение?
1: Может, искра приключение? Там, искра.
0: Не, какая искра? Смотрите, нет, я вижу только одно приключение. Пришел к любовнице, и туда, не туда, и оттуда высунул, а там вот такое. Какое приключение? О чем он говорит?
1: Ну, какая-то, вот, не знаю, там...
0: Приключение?
1: Ну, авантюрист подходит.
0: Ну, авантюрист, то есть, имеется в виду, что, типа, от жены скрыл. Да, есть действительно такие, знаете, такие рискозависимые люди. Знаете, адреналина не хватает. Типа, как бы, знаете, там, им нравится просто скрываться от жены, там, тайно переписываться с ней, там, что-то прятать, что-то там, переписку скрывать, там, все время быть, знаете, все время как чувствую себя, как Штирлиц, да? Вот это, конечно, серьезное... И какой же тут секс? Секс вообще не нужен. Тут нет, уже ну ощущение, понимаете, вот это, как будто ты по краю все время ходишь. Вот пишет, например... Вот Даниил, например, пишет. Знаете, что он пишет? «Привет, крем и хруст!» И это все.
1: Ну, сорвался человек. Ну, там, ну, как-то отвлекся. Ну, бывает, потому что... Так.
0: О, привет, крем и хруст, да. Ладно, мало почитали. У нас, когда... У нас есть эффект петуха. Объясните, в чем его смысл?
1: Ну, когда появляется петух, уходим мы. Когда уходит петух, появляемся мы. Все очень
0: просто. Поэтому всегда есть способ сломать систему и перехитрить петуха. Когда петух ушел, что делается? Что происходит? Приходим мы и тайно начинаем... Короче, возможно, выйдем через несколько секунд.

0: Ну, давайте, пока петуха нет, устроим маленький петухообман и почитаем несколько сообщений. Их просто тут целая куча, а мы почитали чуть-чуть, что там.
1: Ну, вот по поводу того, как бороться с любовницами. Вот очень жесткий предлагают способ, но я думаю, что действенный. Адюльтер не приемлю. У меня жена все умеет. А этих нужно налысо стричь.
0: Да как? Кого?
1: Ну, и любовниц. Поймали за любовничание, налысо стричь.
0: А как их поймать? Понимаете? Это хорошая идея. Ну, как поймать любовницу? Понимаете?
1: Смотрите, внимание. То есть человек как бы предлагает стричь именно любовниц, а не их любовников, женатых там.
0: Нет, конечно.
1: Они-то все-таки не виноваты, да?
0: Нет, любовники, конечно, нет. Именно любовницы виноваты. Потому что они, ну, послушайте, они, она надела эту вот коробку. Эту, да,
1: вывалила,
0: конечно, как тут.
1: Скоряку пошла.
0: А там потом, знаете, еще это и вот. А еще у нее там, вот видели, что? И это как тут вообще на это не того? Это, ну, конечно, да, да. Ну, давайте я почитаю. Так, ну вот пишет, вот Елена пишет. Женщинам нужно учиться вести себя, как мужики. Спать с ними и бросать. Заколебали со своей полигамией. Вот. В этот момент, конечно, оп, хочется закончить программу, но может позвонить или я звоню?
1: Какие-то рамки есть.
0: Да, конечно. Ну как вы, что вы скажете? Вот, действительно, нужно ли женщину вести себя как мужики? Потому что задолбали.
1: Как-то не нужно.
0: Нет, просто у меня вопрос, а почему вы не ведете? Солнышко, так ведите, я только за. Ведите себя как мужики. Только мужики-то себя как ведут? Мужики все время хотят секса от женщин. А вы-то не хотите от нас? Понимаете? Вот я бы хотел, чтобы ко мне Елена пришла. Пожалуйста, прямо сейчас. Ну не...
1: Так поматросила и бросила,
0: позвоните, да? Да, да, просто поматрось меня быстро! А? Как веди себя как мужик. Давайте читайте.
1: А вот еще как бы хороший способ борьбы с любовницами. Тут на жену-то иногда сил нет. Какая еще любовница? Ну вот надо как-то ушатываться, уматываться так, чтобы не было сил.
0: Нет, наоборот, нужно просто нужно заводить такую любовницу, которая, если уж заводить, это плохо, но заводить такую, которая поможет тебе, придет к жене, поможет, помоет посуду, может, жене, что-то уберет, а не вот это все баловство. А то какие сейчас любовницы, знаете, которым там только машину до квартиры покупать, да, драгоценности там, да, да, довозить их на Майами. Нет, любовница должна быть тоже какая-то практичная. Умеют же любовницы, например, это стереть, все, стирать, да, там, что там, это как называется, вот это вот, это процедура. Я забыл.
1: Не
0: как...
1: дергайте, перестаньте.
0: Нет, это как-то не важно.
1: Ну, а вот еще многие отмечают, да, что как бы большой минус любовниц как бы в том, что они не требуют больших вложений. Ну, это понятно, мы это уже обсуждали. Так вот, может, меньше платить мужикам, чтобы у них не было возможности вкладываться в любовниц? Ну, зарплаты урезать.
0: Ага.
1: Всей стране. Всем дееспособным мужчинам.
0: Жалко, что у нас живой эфир. Я просто боюсь, депутаты уже услышали. А нельзя как-то...
1: Да нет,
0: депутаты
1: сейчас слушают там ДФМ.
0: А сейчас ДФМ... Знаете, ну так не выходит, к сожалению. Просто вы зря, понимаете, вот вы болтанули, а завтра закон.
1: Во избежание любовниц.
0: Во избежание...
1: Чтобы пресечь, как бы, во избежание.
0: Чтобы не, да, не допустить.
1: Превентивно.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. В Госдуме призвали россиян соблюдать цифровую гигиену и внимательнее относиться к защите личных данных. На фоне сообщения о возможных утечках информации гражданам также рекомендовали рассмотреть использование китайских или отечественных смартфонов в качестве альтернативы западным устройствам.
2: Китайские? То есть, если китайцы будут воровать данные наши, то это не так страшно, да?
3: Но они же наши родные, их уже китайцы.
2: Нет, конечно, в Китае же они попадут в надежные руки, в руки самого Лао Цзы, например. Или Мао Цзэдуна,
3: хотя бы. Они уже умерли, так что не парьтесь.
2: Неважно. Но я не очень понял логики. То есть, если данные попадут к китайцам через китайский смартфон, это нормально. А если данные попадут к китайцам через iPhone, сделанный в Китае, а они все там делаются, то это плохо, да? То есть, да, понятно, операционная система там, да, другая, но все делается в Китае. Так или иначе, китайцам что-нибудь попадет. Через iPhone или через китайский смартфон. Им уже многое попало.
3: А чего только про iPhone? Они говорят, в широком смысле, западное устройство. Возможно, имелось в виду Nokia, Motorola.
2: А, это да.
3: Siemens.
2: Ну, тут можно не то, чтобы волноваться.
3: Может, это западные?
2: Да, волноваться здесь уже тогда особо не стоит. Значит, и что, в Госдуме, значит, призвали соблюдать цифровую гигиену россиян, да, и внимательно относиться к защите личных данных, что-то там на фоне, там, возможно, утечка. И типа использовать наши отечественные смартфоны. А я так понимаю, что наши граждане не используют отечественные смартфоны, там, а используют вместо них там айфоны и андроиды. Это потому, что они такие смелые. То есть они не боятся, да? То есть они готовы рисковать, носить с собой эти айфоны, не боясь утечек. Откуда столько смелости?
3: А я думаю, что это не смелость. Не все же бывают такие смелые. А просто наши сограждане, я в том числе до сей секунды не знал, что существуют отечественные смартфоны.
2: Правильно.
3: Поэтому это... по дурости своей, по незнанию пользовался иностранщиной.
2: Да, все всякой. Только в этом дело. А вот, например, так сказать, вот у депутата, вот у Милонова, например, у него же новый айфон. У него новый айфон, да, он этого и не скрывает, да, и он ничего не боится.
3: Ничего не боится.
2: Это, кстати, не он рекомендовал, нет? Да не важно, и другие депутаты тоже, у них тоже, ну, наверное, айфоны. Ну, как минимум, ну, так скажем, мягко у половины. То есть сами депутаты, как бы ничего, они перетерпят айфоны, перемучаются, да? Это они о нас заботятся, о нашей цифровой гигиене. И что там сказать? Значит, рассмотреть использование китайских или отечественных смартфонов. И тут вот, да, вопрос такой, конечно, серьезный и очень интересный. А что это такое? Какой отечественные смартфоны?
3: Ну, какой-то вот такой отечественный.
2: Они, такой вопрос, как бы сказать, они существуют? Вы их когда-нибудь видели? То есть, нет, как бы, знаете, помните, как это в ДМБ, да? Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу. А он есть. Это что, смартфон-призрак? Возможно, конечно, отечественные смартфоны есть, но я его лично никогда ни у кого не видел. Как он хоть называется? Максим? То есть вот есть там, ну, мессенджер Макс, а это значит Максим, а старший Макс... А, наверное, он называется Максим Максимович.
3: Исаев.
2: А может быть, знаете, наоборот. Может быть, он называется не Максим, а Павел. Потому что Максим, это с латыни в переводе, большой, а Павел, наоборот, маленький. Да, может быть, он такой, настолько Павел, настолько маленький, что его не видно. Такой Павлик смартфон.
3: Возможно, нет. Может быть, я бы думал, что если у нас есть отечественный смартфон, нужно называть его по фамилии изобретателя. Даже, там, смартфон Капустин.
2: Например. Это не та история, нет, когда просто, потом отпустил.
3: Академик Капустин разработал наш смартфон. Я предположительно, я не знаю, как
2: Капустин. Фон.
3: Или там в чешских, знаете, великих наших соотечественников, там смартфон Есенин.
2: А что если вот не побояться и сделать двойное Есенин Капустин, например?
3: Это халаба такая, да?
2: Да.
3: Ну, это вот уже начинается.
2: Да что такое прорисовывать?

0: Крем-хруст-шоу.
1: Виталий Милонов назвал владельцев iPhone лузерами, комментируя решение Apple удалить приложение Max из App Store. По мнению депутата, компания таким образом пытается просто напакостить россиянам. При этом Милонов заявил, что не поддерживает резкий запрет айфонов, поскольку многим чиновникам будет сложно сразу отказаться от дорогих устройств. Сам депутат признался, что продолжает пользоваться iPhone, поскольку навигационная система его мотоцикла адаптирована под этот смартфон. Однако уже присматривается к китайским аналогам.
2: Значит, подождите секунду. Это очень, конечно, как всегда, важное сообщение от Виталия Милонова. То есть, что сказал Виталий Милонов? Он назвал, значит, владельцев iPhone лузерами, при этом сам он айфоном пользуется, и при этом он не поддерживает резкий запрет айфонов.
3: Постепенно, хочет вводить.
2: То есть Милонов назвал себя не резким лузером. То есть он лузер такой не радикальный, да, такой полулузерок, да, это он имел в виду. Как это не резкий запрет? А какой запрет? Постепенный такой, растянутый лет на 100, чтобы Милонову еще айфоном попользоваться, да, а уж там правнукам хоть трава не растет.
3: У него уважительная причина, чего вы прицепились? У него мотоцикл с навигатором совмещен.
2: Нет, ну, пройдите, нет, это, нет, пройдите, мотоцикл это отдельный стоит. Но что он сказал? То есть, он говорит, айфонами, значит, пользуются лузеры. Я лузер, но запрещать их пока не надо. Вот я просто так хочу уточнить. Это вот за это у нас депутатам, да, платят зарплату?
3: Ну, хорошо же сказал, красиво.
2: Нет, сказал хорошо.
3: Тянет на тост.
2: Безусловно. Даже на два. Но мне кажется, что этого уже мало. Потому что люди все эти номера, вот все эти вот эти радиоспектакли, они уже все это слышали. Мне кажется, что вот уже хочется что-то новенького. Да, все это хорошо, красиво сказал, это да. Но нужно уже что-то добавить. Нужно, например, вот это сказать и, например, станцевать с айфоном танец, там, не знаю, полулузер. С айфоном и саблей, например. Вот это другое дело, за это 500 тысяч в месяц как бы не жалко. Ну а так, что только сказал? Ну хочется еще какой-то движухи, какое-то видео, что ли?
3: Да, как бы, да. Нас просто разбаловали просто красивыми, изящными, мощными, выверенными словесными, только словесными заявлениями.
2: Да, нам хочется какого-то видеоряда. Ну и что самое... Да, это я оставил просто сейчас, конечно, тут на сладкое. Я тоже, я думаю, чтобы мне показалось, сам депутат признался, что продолжает, типа, пользоваться айфоном, поскольку его навигационная система, система его мотоцикла адаптирована под этот смартфон. Мотоцикла? А что, Милонов еще и байкер?
3: А, проявите уважение, не байкер, а мотоциклист. Нет, у него же не байк, а мотоцикл.
2: Окей. Ну, с другой стороны, слушайте, он
3: раньше даже... Раньше говорили мотоциклетка. Женского рода, как бы, появился. Да,
2: мотоциклетка она?
3: Да, мотоциклетка.
2: Нет, он-то байкер, конечно. Ну, он выглядит как байкер, конечно, если присмотреться, такой он же брутальный, с бородой.
3: А, кстати, да.
2: Да, конечно. И у меня тут тогда, знаете, какой вопрос? А мы, это просто та часть его жизни, о которой мы не знаем. То есть Милонов, оказывается, байкер. Ну, тогда у меня вопрос. А у него есть какое-нибудь байкерское погоняло? Знаете, там, ну, как вот у байкеров там бывает, там,

0: антидырчик. А... То есть, типа, не дам, не пройдет, например.
1: Ну, погоняло у байкера дырчик не от этого, это другого. Дырчик это такой, типа, мопед. Мы же с детства.
0: Окей, не важно. Хорошо, такой, Только не такой, не Милоновый, это не подходит.
1: И, смотрите, да, конечно, есть какой-то, можешь просто, нет, можешь его с уважением, какая-то кличка такая, типа, депутат.
0: Нет, хорошо, может, депутат. А ведь, смотрите, депутат, это он депутат. А когда он байкер, он уже не депутат. Он уже просто Виталий Милонов. И, может быть, знаете, смотрите, какой хороший. Виталик, но не традиционная рифма, там, шарик, там, внутри. А Виталик железный шарик.
1: Ну,
0: например.
1: Спорно, но...
0: Или два шарика.
1: Нет, я думаю, что...
0: А что, вы думаете, у него нет двух железных шариков?
1: Возможно, есть, да. Но все равно байкеры называют его Виталий Валентинович. Виталий Валентинович.
2: На рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою кожаную рубаху с металлическими пластинами, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу проблем с любовницами, как социальным злом. Вот инквизитор старший, такой ник у него пишет. Была у меня когда-то любовница. Иногда готовил для нее вкуснятину. Даже зимой в 3 часа ночи уносил к ней домой. А, еду, видимо. Розетки, краны чинил и т.д. Все заменил. Лисенок, гори в аду.
0: Дайте догадаюсь, лисенок это...
1: Бывшая любовница, да?
0: Это не имя человека, который сделал розетки, да?
1: Нет, это...
0: А почему, скажите? Почему? Вот имя такое, да? Смотрите, что там, разнен, там розетки, имя такое милое лисенок. Чему? Что?
1: Ну, вот когда была с ним, была лисенок, а теперь, когда уже не с ним, они расстались. Лисенок, черт. Гори в аду. Да.
0: Ну, давайте я почитаю. Ой, так, тут это все. Чего? Илья пишет, ждем Кремова и Хрусталева.
1: Ну, что-то мне подсказывает, что я написал это вчера, возможно.
0: А, кстати, да, 18:59. Да, ну, в общем, тоже. А 18:59 нас тоже здесь ждут? Какие шансы,
1: скажите? Я в трамвае ехал в 18:59. Ну, сюда.
0: А вот смотрите, вот человек пишет шалун какой-то. А, шалун межпланет пишет. Записевые в руны. Где-то дали сбой, где-то прокололись.
1: Где-то прокололись,
0: может,
1: да.
0: Может быть, какая-то, может, заживала или повторяла.
1: Теряем былую ловкость.
0: Ничего.
1: Давайте от греха подальше пойдем.
0: С другой стороны, ее... Да.
1: О, и вот все сошлось.
0: Все, Саш, да. Все, товарищи дорогие, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

0: «Радио Рекорд Самара» есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «Азэ-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: «Ярпарк» – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Заступщик полоса Захинспротайк. Декорации на сайте наш.ком.рф.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
9: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
10: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи. Наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
8: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно. И понятно, что ни о каком дефиците. И тем более голоде. При коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
11: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламный.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: выберете три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.

Мама, нанду, ку-ку. Ини-ни-ни-ра-ра-ра. Мама, нанду.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня в начале микса будет звучать красивая, спокойная, романтичная и местами нежная музыка. Прекрасное настроение для любого случая. Первый трек называется «Roots of Harmony». Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

звучит красивое, отчасти меланхоличное настроение трека «Days Like This» от венгерского проекта «Duel». Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12.

Немного этнических настроений, свойственных южноамериканскому континенту, только что были представлены в эфире треком «Уру» проекта «Регуни». Далее углубленное звучание нам предлагает «Domestic» с треком «Woven». Также напоминаю, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса мы достигли апогея запланированного на сегодня звучания. Это Serious Dancers, афинский проект с треком «Камар». Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «Диджей Кефир».

больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

У меня практичное отношение к музыке. Я пользуюсь ей постоянно и осознанно. Музыка меняет наш внутренний мир, а затем и окружающий. И лучшим из того, что я нахожу, я делюсь с вами. Это касается радио, клубов и других различных мероприятий. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это DJ Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.